Исключительно всегда авторадио готово делать так, чтобы наши слушатели были счастливыми. И в подтверждение этого 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Мы исполняем ваши мечты. Для авторадио нет ничего невозможного. Квартиру хотите, а машину? А звезду назвать своим именем или дуэтом спеть со звездой? Любая мечта исполнима, и в этом вы убедитесь уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на авторадио. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. Если гимн давно звучит, просто найдите себя среди игроков и расскажите о своем заветном желании. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. Все исполним, все раздадим. Главное – слушать громко авторадио, и тогда точно кому-то из вас повезет. Я, Ирина Лагутина, желаю удачи и победы. Она обязательно случится.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

сходим с ума исключительно только от радости, хорошего настроения и удачи. Именно этого желает вам Авторадио, чтобы все было легко, гармонично, достойно. Самых приятных приятностей в вашей жизни желаем мы вам. Как всегда, у нас движение только вперед, а там много музыки. 100% хиты и лучшие артисты. Все это Авторадио. Итак, 33 года вещания подряд. Компанию в этом часе составляю вам я, Инна Лагутина. Всем говорю здравствуйте и добро пожаловать на первое автомобильное радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

пройдет и мечта исполнится. Это 100%. На Авторадио возможно все в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Исполняем ваше заветное желание. 4 июня суперфинал, и кто-то из вас станет счастливчиком. Именно вашу мечту мы исполним, самую невероятную, самую прекрасную. Главное, расскажите нам об этом. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн и рассказывайте о мечте. Если в игре вы давно и гимн звучит, найдите просто свой номер среди игроков и расскажите о своей мечте на сайте Авторадио. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Это точно возможно уже совсем скоро. 4 июня в нашем суперфинале. Удачи вам! В студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Энергичные хиты для вашего настроения звучат на Авторадио. Музыка на любой вкус, самые популярные артисты составляют вам компанию. И так уже 33 года подряд. Авторадио — это тысячи городов вещания, миллионы самых любимых слушателей. Спасибо вам, что каждый день выбираете нас. Как всегда, двигаемся с вами только вперед, навстречу удачи, любви. Пусть все у вас складывается так, как вы сами этого захотите. С вами Ирина Лагутина. Всем желаю прекрасного настроения и легкого, гармоничного дня. Добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Авторадио и Муз-ТВ.

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Фильм Гая Ричи.
2: Есть два варианта развития сюжета.
3: Джентльменский или пацанский.
4: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
5: Они работают на грани закона и беспредела.
4: «Грязные деньги» в кино с 21 мая. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил мощный столб пепла. Подробнее о ситуации в регионе расскажу далее.
0: Про главное.
2: На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигнуть 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Активность вулкана представляет угрозу для международных и местных авиаперевозок. Об этом пишет Интерфакс. Ученые продолжают круглосуточное наблюдение за ситуацией. Жители ближайших населенных пунктов просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями экстренных служб.
0: Про экономику.
2: Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит применять меры для устойчивого роста экономики. При этом в России сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы. Об этом пишет ТАСС.
0: Про пенсии.
2: Максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать почти 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как пишет ТАСС, в субъектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. В Москве и северных регионах сумма вырастет почти до 40 тысяч, а с учетом северных надбавок выплата может составлять 48 800 рублей. Эксперт подчеркнул, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от заработка, с которого идут отчисления. Учителям советуют заранее проверять свой стаж и пенсионные баллы.
0: Про конкурсы.
2: Болгария впервые в истории выиграла песенный конкурс Евровидения. Певица Дара с песней «Бангаранга» набрала 516 баллов. Второе место занял представитель Израиля, третье досталось Румынии. Примечательно, что победную песню для болгарской артистки написала команда, которая работает с Филиппом Киркоровым, об этом сообщает «Московский комсомолец». Болгарские болельщики празднуют исторический успех. Сама певица поблагодарила авторов и всех, кто голосовал. Победа стала неожиданной для многих букмекеров. Теперь следующее Евровидение по традиции должно пройти в стране победительницы. Музыкальные эксперты уже обсуждают итоги голосования. Напомню, что Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 18 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: На календаре понедельник, 18 мая. Май, кстати, вовсю дразнит нас теплом. Но работать все равно приходится. Поэтому очередную неделю давайте встречать вместе. Отставим утреннюю грусть, утреннее драйв-шоу. Поехали. Все, стартует с этой минуты в эфире. Радиостанция номер один в России. Авторадио. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Открываем этот пятидневный сезон борьбы с недосыпом. Ближайшие три часа будем возвращать вас к жизни правильной музыкой. Сочными, интересными, конечно, подарками и новостями. Призы, естественно, то я уже говорил, но они будут. Их будет даже много. Но если вы уже стоите в первой пробке, то, собственно, не переживайте, расслабьтесь. Если судорожно ищете носочек, то тоже расслабьтесь. Мы с вами, мы и во всем вас поддержим. А мы, это Иван Броневой.
1: Доброе утро еще раз, и Денис Курочкин.
0: Врубайте звук погромче и давайте, поехали. После чего, после классной песни, мы вернемся, организуем драйв-чат. У нас там интересные темы есть, да. Кстати, многие, возможно, сейчас благодаря этому как-то спровоцируются и пойдут, достанут себе на то, что необходимо.
1: Ну вот сейчас, да, идеальное время. Поэтому давай сразу к песне,
0: поехали,
1: и потом драйв-чат.
0: Да. Конечно, доброе утро.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора. Квартира.

0: Авторадио. Голливуд, конечно, плачет, но наши люди плакать не привыкли, особенно когда на кону стоит святое право на перерыв. Да, об этом мы сегодня говорим в эфире драйв-шоу. Поехали, открываем двери нашего интерактивного драйв-чат по номеру 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК можете стать как раз частью нашей сегодняшней битвы. А мы пожар сейчас раздуем. Но прежде новость.
1: Новость простая. Оказывается, по мнению экспертов, юристов, за кражу вашего контейнера с едой из холодильника на рабочем месте в офисе можно угодить и загреметь на 15 суток.
0: А вот за две капельки миндального молочка, что я беру из общего холодильника, это 7 суток.
1: Три полосочки сахара вот это.
0: Нет, сахар мой.
1: А, все-таки твой, да?
0: Сахар я привожу с собой. В тайне прячу во втором ящике. А вот миндальное молочко, нет, ну, какого-то коллеги, где написано «менеджер» на пробочке, я себе добавляю.
1: Ну, но за капельки, я думаю, тебе и...
0: Чуть-чуть накинут.
1: Скажут, ай-яй-яй.
0: Ну, ребят, новость мы не просто так вам озвучили, потому что каждый из нас, нет-нет, на работу что-то берет. Да? Ну, нет возможности порой в рабочей, в вот этих задачах, рутинах, спокойно пойти и пообедать. Хотя многие себе это позволяют. Я, например, даже забываю, что есть обед, но все же. Сегодня мы решили поговорить вот на какую тему.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Домашние контейнеры против бизнес-ланчей в столовке. Признавайтесь, вот вы с утра бережно упаковываете котлетки с пюрешкой в пластиковый бокс или уже мысленно заказываете суп дня в ближайшем кафе? Пишите, ребят, на чьей стороне вы? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Рассудим эту битву в прямом эфире.
1: Но я хочу, у нас же от вас, дорогие слушатели, нет секретов, поделиться нашей корпоративной тайной. Есть еще третья категория людей. Не те, которые берут на работу еду, не те, которые идут в кафе, а те, которые готовят на работе. У нас есть коллега, не будем называть ее имя. Так вот, она умудряется на вот этой вот офисной кухне, где, казалось бы, нет ни плиты, ничего, реально готовить еду. Какими способами и методами, ну, я не знаю, непонятно, но пару раз она предлагала нам свежесваренную гречу, например, помнишь?
0: А, я понял,
1: да,
0: что за коллега.
1: Да, бутерброд со шпротами и странными добавками к ним.
0: И с сыром.
1: И с сыром. И майонезом, по-моему, тоже там.
0: Приятного аппетита, если вы завтракаете. Никогда, ребят, не пробовал сыр со шпротами и майонезом, но, возможно, это вкусно. Но задача ясна, понятна. Берете ли вы еду с собой, да, или ходите на обед в кафе? Достаточно простой вопрос. Поэтому включайтесь, тем более сегодня, кстати, мы еще не с пустыми руками. У нас сегодня еще...

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Поехали!
1: Анна Немченко прокатилась по городам в нашем эфире, но если в песне все романтично, то в реальности путешествие по городам — это вот когда пытаешься догнать маршрутку, как у меня был не так давно. Подожди. Никто не дождался, а она уехала. Ну вот, кстати, о профессиональном беге. Резкий переход к человеку, который знает, что это такое, особенно с препятствиями. Самое время узнать, друзья, что творится на мировых стадионах. У нас на очереди блок спортивных новостей от человека, который, кстати, тоже недавно поставил рекорд по скоростному поеданию сушек на 5-минутке. Это не побить никогда.
2: Это и есть главное препятствие для бега у меня.
1: Главный диванный ультрас авторадио Иван Броневой, пожалуйста.
0: Время спорта. На авторадио. Поехали.
2: Я вот сейчас понял, у меня ведь рабочего места получается нет. В том кабинете, в старом офисе у нас был диван? Был. Я мог быть полноценным ультрас. А теперь нет дивана, так себе ультрас. Начнем мы с международных побед. Много золотых медалей, причем в разных видах спорта. Смотрите, российские самбисты завоевали 6 золотых медалей в первый день чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси. Российские гребцы завоевали золото этапа Кубка мира каноэ-четверка. И гандболисты сборной России стали победителями турнира Ганчжоу. Аплодисменты всем. Молодцы. Ну, а теперь то, за чем следили, я уверен, большинство жителей нашей страны в минувшие выходные, точнее даже в воскресенье. Подведем итоги чемпионата России по футболу. В финальном туре на чемпионство претендовали, напомню сразу, «Зенит» и «Краснодар». Отрыв от петербуржцев составлял всего 2 очка в турнирной таблице. «Краснодар» уверенно обыграл «Оренбург» 3-0, но тут на самом деле иначе и быть не могло. Все абсолютно логично, закономерно. Но и «Зенит», собственно, не так крупно, да, выиграл у «Ростова» 1-0.
1: Чемпионская игра, я прям скажу. Чемпионская. 1-0, пенальти, еще и Соболев.
2: Золотой мяч, да, у Соболева. Ну ладно,
1: Это легендарно, это войдет в историю.
2: Давай так, пробил он его неплохо, пробил хорошо.
1: Ну, игра чемпионская, я тебе скажу.
2: «Зенит» в любом случае чемпион. В любом случае аплодисменты. Я на самом деле так говорил и в прошлом году, когда «Краснодар» выиграл. Но меня не услышали, а вот сейчас все совпало. Наконец-то я ждал, когда эта фраза пригодится. Ну и в итоге, это уже 11-я победа в чемпионатах России. Таким образом, петербургский клуб обогнал «Спартак» по количеству трофеев на один, естественно. «Зенит» — самый титулованный клуб страны. Теперь получается. Серебро у «Краснодара», бронза у «Локомотива». Ну а дальше давайте об аутсайдерах поговорим. Сочи и Пари Нижний Новгород вылетают из российской премьер-лиги.
1: Даже
2: это уже
1: без
2: точно.
1: Таковых, да?
2: Без. Это уже все, это туда. Угу. «Динамо» из Махачкалы и «Акрон».
1: Мне понравилось, как Сочи играли. И комментарии, правда. Спортивная трансляция была из сразу, по-моему, 6 матчей.
2: Да, все, сразу они переключали экраны, иногда 4 сразу выводили на экран.
1: Было смешно, что один из комментаторов говорит: так, Сочи и Ахмат, а стоит ли туда переключаться? Хотя туда даже не пришли зрители. Я так улыбнулся.
2: Нельзя так делать.
1: Нельзя так делать.
2: Нельзя.
1: У ребят должна же быть все равно мотивация. Я думаю, что сейчас, после того, как они уйдут в первый дивизион, правильно? Как-нибудь, я думаю, что сейчас они проснутся и вновь вернутся. Как Урал, у которого сейчас таковые матчи, чтобы обратно в премьерку вернуться.
2: Да, абсолютно точно. Тем более мы были на базе тренировочной Сочи, даже немножко там потренировались. Ребята с хорошим заделом и потенциалом. Да, действительно, сейчас будут теперь стыковые для «Динамо» из Махачкалы и «Акрона». Махачкалинцы играют с «Уралом» из Екатеринбурга, напомню, откуда этот клуб на всякий случай. Ну а тольяттинский клуб встретится с «Ротором» из Волгограда. Матч пройдут 20 и 23 мая, может быть, поболеть. Между тем, в РПЛ уже точно возвращается воронежский «Факел». Мы его неоднократно обсуждали, когда он играл в РПЛ, собственно, и ждали его, потому что у него очень активные болельщики. Ну и впервые в истории «Родина» — футбольный клуб с таким названием из Москвы. Они стали победителем первой лиги «Пари». Так что вот теперь будет любопытно понаблюдать.
1: Хороший клуб, кстати, «Родина».
2: Молодой. Я вот думал, кто моложе, «Родина» или «Акрон». На самом деле «Акрон» моложе. У «Акрона» 8 лет, а «Родине» 11 лет.
1: У меня там даже в свое время один мой товарищ играл в этом клубе. Не буду раскрывать всех карт, друг.
2: А вот пауза была именно для этого сделана.
1: Я еще узнаю, играет он там или нет.
2: Так, ладно, хорошо. Ну а теперь, я думаю, можно смело сказать, что о спорте все. Но плавно, незаметно мы переходим к теме питания. Спортивного или не очень. то, что вы приносите с собой в контейнерах, или то, что вы покупаете в кафе у офиса. Как вы решаете вопрос с обеденным перерывом на своем рабочем месте? Пожалуйста, рассказывайте. 915-459-2020. Пишите, ждем.
0: Поехали! Драйв!

0: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 400 80 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве?
7: Столько
8: условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
18: Авторадио.

0: Красиво Зиверт спела про Беверли-Хиллз, но давайте честно, какими бы манящими не были эти голливудские холмы, за углом нашего дома есть место куда ближе сердцу. Тем более, что сегодня там отличный повод для подарков. Наши многолетние партнеры, торговая сеть «Пятерочка» поздравляет с днем рождения команду X5.
1: Ну а мы от души присоединяемся к этим поздравлениям, дарим аплодисменты. Спасибо вам, ребят, что выручаете на дорогах, когда, вы знаете, срочно надо заскочить что-то, вот купить себе, перекусить, опять же, кофе попить, перекус, вкусняшки и прочее, прочее. Желаем вам бесконечного роста, полных полок, и чтобы покупатели всегда улыбались на кассах. С праздником! Обнимаем всю вашу огромную команду.
0: Ну а мы, к слову, продолжим тему как раз вкусной еды и перекусов. Мы открываем наш драйв-чат, и давайте уже начнем грандиозную офисную битву. Контейнер с домашней едой против бизнес-ланчей в столовой. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Вот, спросили мы вас, а берете ли вы еду с собой из дома, да, а может быть и нет, и ходите на обед в кафе в столовую. И вот что написать. Доброе утро. Обычно не беру. Довольствуюсь на весь день на работе 3-4 раза чашечкой кофе с бутербродиками на кафедре с коллегами. Борис из Кисловодска, любитель докторской или сервелата.
1: Серега написал, напишет следующее. Я вот не беру с собой ничего, так как потом после перекуса можно работать, если хочется полежать, отдохнуть. Ну, видимо, вот эта сложность, когда, вы знаете, поел, хорошо, и потом, ну, вот настроение такое, что вертикально или даже сидя находиться не хочется, только горизонтально. Так что лично я не беру, пишет Сергей.
0: Пока 2-0. В корнер ничего не беру на работу с собой. Но есть мнение от Алексея. Предпочитаю питаться только тем, что сам приготовил. Обожаю готовить, когда был женат, постоянно собирал обеды на двоих. На пальцах можно пересчитать, когда я не брал с собой еду. Вот, Алексей как раз относится к любителям тех самых классных и вкусных контейнеров, которые заполняют холодильники.
1: Но, слушай, к нему еще Юля присоединяется, говорит, всегда беру свою еду, всегда собираю с вечера, убеждена, что нет ничего вкуснее домашней еды.
0: 2-2, коллеги. Пока 2-2.
1: Равный счет.
0: Доброе утро, когда приезжаешь в выходные от мамы, в понедельник с разными вкусностями в лоточках, естественно, человек идет на работу. Это Дим Гусь.
1: Повезло, что мама не так далеко живет. Мне 1300 километров вроде как накладно.
0: Ну, может быть, и не постоянно, но счет 3-2, коллеги. 3-2.
1: На работу стараюсь брать еду с собой. Иногда кооперируемся с коллегами. Кто-то, значит, огурчик, кто-то помидорчик, и вот получается салат. Еще нарезаю яблоко, морковку, чтобы вместо сладких перекусов погрызть с собой. Тоже берет, получается.
0: Ну да, получается, берет с собой, еще и готовит. Это сколько времени уходит? 4-2, коллеги. Давайте пока на паузу поставим этот невероятно жаркий бой, раздуем эту тему еще больше и сильнее уже. Чуть позже напишите нам, вы берете с собой еду на работу или ходите на обед в кафе в столовую. Кстати, про это вообще никто еще пока не написал.
1: Ни одного человека.
0: Да. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Просыпайтесь, пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
10: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочу, чтобы все было включено.
12: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено. Потому что в колесо.ру все включено.
13: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
12: Колесо.ру. Переходи на лето.
14: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов, 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
15: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
16: Застройщик АУСа «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
17: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
18: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Драйв-шоу «Поехали с вами». Ну и если вы сейчас добираетесь до работы, в машине сидите, она, например, не того класса, которого хотелось бы, мы готовы организовать вам бизнес-класс. Бизнес-класс, бизнес-автоновости и бизнес-уровня ведущий Денис Курочкин.
1: Автоновости. Поехали.
2: Итак, дамы и господа, сегодня у нас будут новости, связанные с россыпью премьер автомобильных. Те тачки, которые могут оказаться в нашем гараже, тем более цены вроде как доступны. Вот в России снова начали продавать кроссовер Geely Colray. Теперь клиентам нам предлагают обновленную модель в единственной комплектации за 2 889 тысяч. Выглядит достойно, интересно, классная машинка.
0: Ну и цена адекватная.
2: Да. Также обновленный Havail появился на российских дорогах, Havail F7. После рестайлинга автомобиль получил модернизированный мотор и ряд новых опций. Цены тоже варьируются от 3 миллионов, правда, до 3 миллионов 800 тысяч рублей. Это дороже. Ну и машина как бы такая...
0: Другая немного.
2: Другая. У нас, ну, буквы хотя бы другие. Ну, я так, знаете, иду по нарастающей, потому что еще было представлено и пообещали, что привезут в Россию экспортную модификацию флагманского кроссовера нового поколения, который получил двухцветную окраску в кузове в стиле Mercedes Maybach и модернизированную гибридную установку.
0: Темный низ, светлый верх?
2: Ну, как угодно. Баклажановый низ и светлый верх. Самое главное, что запас хода у этого автомобиля 1650 километров. Есть кнопочка, которая, если ты пассажир, автоматическое затемнение окон. Есть нулевая гравитация. Ну, это просто чума. Это...
0: Есть ипотека на этот автомобиль с такими опциями.
2: Во всяком случае, в Китае сейчас он стоит 5 миллионов 500 тысяч. Это Li Auto, а именно L9. Вот такая машина. Это как плюс еще и там автоматическая сама вот эта по себе трансмиссия, которую ты нажимаешь, да, и она там хоба-хоба
0: колесики
2: начинает
0: поджимает
2: прыгать
0: под себя.
2: Да. Сзади вот эти колеса сами подключают. Ну, это вообще там какая-то невероятная история.
0: А можно ее вот... У нас тоже за 5 продавать.
2: Хотелось бы. Я просто вчера, когда все это наблюдал, смотрел именно обзор с китайского автосалона, что они там представили. Я подумал, а я вскрою карту, у меня же семерка. Я думаю, я хочу теперь вот эту. Это машина, в которой можно жить. Невероятная, конечно. Но есть еще и наши новиночки. Российская марка Evolute представила новый кроссовер iSky с электрической силовой установкой. На одном заряде машина может проехать 424 километра.
0: Хорошо.
2: И располагается в линейке между моделями Adjoy и iSpace. Тоже выглядит достойно, красиво, прям, ну, действительно здорово. Так, теперь давайте к мировым автоновостям. Это больше, наверное, забавная история. Глава BMW Оливер Ципсе покинул пост генерального директора компании, которую он занимал с 2019 года. Вообще в компанию он с 91-го, когда-то пришел туда стажером. Но самое забавное не в этом. С увольнением его поспешил поздравить действующий руководитель Мерседеса. Говорит, поздравляю, Оливер. Ну и, наверное, вот эта голосовушка была после. Займет эту должность другой тоже человек, который... Давно работает в концерне BMW, только с 93-го года и тоже пришел стажером. В общем, вот такая история. Почему такие там происходят рокировки?
0: Перестановки, да.
2: Непонятно. Непонятно. Но есть еще интересная история, что в Японии, например, стартовали продажи компактного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ с рамной конструкцией. Но по размерам, правда, новинка выступает кроссоверу RAV4. То есть компактный бюджетный мини-Land Cruiser появился, но только пока в Японии. Стоит он, самое что приятное, 2 миллиона рублей. Доедет он до нас, непонятно. Но помните, Suzuki Jimny был?
0: Ну вот я думаю, да, но такая же история.
2: Что-то вот такое. Вот. Ну и напоследок, раз мы уже по мировым бегаем новостям. Mercedes, вот опять же, которую мы только что вспомнили, решили продать сеть, а именно 7 дилерских центров в Берлине. Вот так вот. Сказали, что, что-то нам больше не надо, продажи не идут, забирайте.
0: Откроем вот. Быстрое питание, да.
2: Ну, да.
0: Причем... Больше денег принесет.
2: Купили это все представители Канады. Что они там с этим будут делать, непонятно.
0: Ну, коньки, может?
2: То, клюшки
0: вариант
2: могут продавать, не знаю. Вот такие новости на день сегодняшний. В основном радуют нас, конечно же, новинки автомобильные. Возможно, кого-то из этих представленных моделей что-то заинтересует. Но больше, конечно, о них расскажет, как всегда, Петр Баканов. Человек, который пока в них внутри не посидит и не проедется. Покупать не рекомендую, ребята. Только после нашего тест-драйва. Ну, а автоновостями на сегодня все.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
3: На правах рекламы.
4: «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем. Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку».
1: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. ВОЗ объявила вспышку Эбола в Африке чрезвычайной ситуации международного значения. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты окажут африканской стране не только кадровую, но и материально-техническую поддержку. Уганде также передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Ранее вспышка Эболы произошла в соседней республике Конго. Там погибли более 80 человек. После этого Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что риска распространения лихорадки Эбола на территории России нет. Санитарный контроль на границе усилен, специалисты отслеживают ситуацию и готовы к любым сценариям. Российские эпидемиологи уже имеют успешный опыт борьбы с подобными инфекциями.
3: Про Китай.
2: На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в городском округе Лючжоу. Эпицентр находился в районе Люнань. По данным местных сейсмологов, это сильнейшее землетрясение в данной области за последние 5 лет. Из опасных зон эвакуировали более 7 тысяч человек. Не менее 13 жилых домов получили серьезные повреждения. 4 человека госпитализированы, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. Власти региона развернули пункты временного размещения для тех, кто остался без крова. Обстановка остается напряженной, но контролируемой. Специалисты не исключают повторных толчков.
3: Про людей.
2: Ученые передвинули границу молодости. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше – выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром раним
0: на Авторадио.
5: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России.
1: Абсолютно верно, коллега.
5: Авторадио официально перешагнули свой первый экватор в этом понедельничном эфире. Надеемся, вы уже окончательно проснулись, допили свой кофе, готовы разогнать этот майский день вместе с нами до улыбки. Ну, улыбка должна быть до ушей, потому что впереди у нас невероятное количество свежих треков, горячих обсуждений в драйв-чате и, конечно, реального кэша. Я напомню, что в банке наши фирменные игры. Много денег на Авторадио. Реально много денег.
1: Ну, прям вот много-много. 35 тысяч рублей. Я считаю, это очень хорошо. А учитывая, что партнер игры готов еще эту сумму удвоить, как и все денежные выигрыши, это получается уже не 35, а все 70 тысяч рублей. Так что вступайте в игру на сайте Авторадио.ру и слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, доброе утро. Открываем двери нашей суперигры «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13 сезон. Продолжаем для вас готовить самые вкусные суммы. Сегодня у нас, ну, прям пирог на весь стол. 35 тысяч рублей в банке, ребята. С нами также наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Низкий поклон. Спасибо большое, что вы с нами и радуете наших слушателей. Но напомню, у нас в сезоне 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Плюс новогодний бонус, опять же, от партнера. Так что, ребята, включайтесь, вступайте в игру. Тем более, потратите вы на это... Ну, от силы минуту вашего драгоценного времени.
2: А то и меньше, потому что заходите на сайт Авторадио.ру, быстро вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, коротко в одно предложение описываете свою мечту, а можно и в два слова уложиться, и дальше слушайте наш эфир внимательно, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, и мы спросим, а какая песня вот сейчас звучала в эфире? Вы должны будете ответить.
1: Да, но правила тоже несложные, которые сейчас мы будем с вами демонстрировать и им следовать. 35 тысяч рублей в банке, собственно, слышим гимн. 3000 рублей ваши. Называйте песню, которая звучала перед игровым эпизодом, все 35 тысяч. Но на этом мы не остановимся. Наш партнер игры «Озонбанк» удвоит эту сумму и будет уже 70. Это банкет на 7 персон. Я думаю, 100%. Итак, я думаю, что все готовы, а значит, можно остановить радиорулетку.
2: Радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 8779. Принадлежит он... Ерлану из Москвы. Пишет он, что хотим поменять старую квартиру на новую. Где это будет квартира, пока непонятно. Сейчас, надеюсь, спросим у самого Ерлана. Звоним.
1: Явно в новом доме.
2: 87-79. Наверное, и в Москве, если Ерлан из Москвы.
1: Вот именно.
2: Как будто логика прослеживается. Так, гимн Авторадио где? Вот, все.
1: Что-то с наездом сегодня как-то. Где? Держите.
2: Хочется побыстрее как бы познакомиться с хозяином номера телефона 8779. Префикс 985.
1: Пожалуйста, возьмите трубку, Ерлан.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жалко, к сожалению, но не удалось нам познакомиться. Что делать будем? Будем отдавать деньги?
1: Ну, во-первых, 3000 рублей мы отдаем 100%, потому что гимн услышали. Вы что ж слышали, правильно? Да, всей страной мы прямо сейчас подпевали его, но и на этом мы не остановимся. Скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро наш прекрасный слушатель получит эти деньги на карту «Озонбанка», с чем его тоже поздравляем. Неплохое начало рабочей недели, согласитесь.
2: Такой вот что значит пассивный доход.
1: Да.
2: Ты не работаешь, и все равно деньги тебе.
1: Вот именно. Хоть
2: капают.
1: Он сейчас и спит.
2: Вполне себе возможно.
1: Может быть.
2: Слушайте, ну главное не проспать наш второй суперфинал,
1: который случится 4 июня. Леди и джентльмены, просьба этот день обвести красным в календаре, потому что именно в этот день мы узнаем, чья заветная мечта обретет реальность. Вдруг это будет как раз квартира, у которой мечтает Ерлан. Может быть, это будет то, что мы вместе с тобой, помнишь, тоже обсуждали и занесли в свой дневник желаний.
2: Напомни.
1: Ореховая роща.
2: А, ореховая роща,
1: а может быть, это будет собственный катер, о котором тоже мечтал Дмитрий. В общем, ребята, все ваши мечты могут обрести реальность уже 4 июня. Так что welcome, включайтесь и вступайте.

0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Чангам объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чангам. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в Чангам Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
6: Указана минимальная цена на Чангам CS35+.

0: Облигации «Комфорта» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, всем доброе утро. Это по-прежнему драйв-шоу «Поехали», Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: До грандиозной дискотеки «Авторадио», которая случится 4 июля на стадионе. Большом, настоящем, где более 32 тысяч зрителей. Все мы соберемся и будем получать удовольствие от песен, которые стали саундтреками нашей жизни. Главные хиты нашей страны прозвучат на этой сцене 4 июля, я напомню. И каждое утро мы созваниваемся с теми, кто выйдет на эту сцену и исполнит те самые саундтреки, о которых мы сейчас говорим.
2: Ну и вот прямо сейчас мы будем общаться с солисткой группы «Город 312» Дианой Макаровой.
1: Диана, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, привыкла ли ты просыпаться в такую рань? Музыкальная карьера, шоу-бизнес? Или все-таки есть возможность поспать до 12, до 11, вот так поваляться?
3: У меня будет очень нестандартный ответ, потому что я просыпаюсь и в 5, и в 4, а то и в 3 ночи, представляете? Потому что наш концертный график очень плотный, и наши самые любимые рейсы, знаете, Шереметьево, это по типу 7 утра. И мы всей командой привыкли просыпаться очень рано, но потом отсыпаться до 12.
1: Ну да, ты юный у нас представитель.
2: Может быть, самый, кстати, юный.
1: Команды «Город 312» точно. Поэтому я должен спросить, а помнишь ли ты свои походы на дискотеку вообще? Какая последний раз была?
3: Ой, дискотека. Наверное, последняя дискотека была, наверное, в лагере у меня еще. Но так я очень люблю, если честно, петь в караоке. Там мне нравится именно веселая, классная атмосфера, где ты можешь так свои какие-то чувства, да, выразить, потанцевать, отдохнуть. Это тоже классно.
1: Я считаю, что это прям отличный лайфхак нам всем, чтобы на экранах, на большом стадионе еще специально не только для Дианы, но и для других. Ну, вдруг подзабыли. Еще бежала строчка. Тогда мы точно вообще не разойдемся до утра, это 100%. Ну, кстати, про для всех остальных. Более 32 тысяч человек соберется. Скажи, пожалуйста, не страшно ли выходить перед такой большой аудиторией на сцену?
3: Раньше перед такой аудиторией я еще точно не выходила, но я думаю, что не будет страшно. У нас есть большая такая классная традиция с нашей группой. Мы молимся перед каждым концертом. Я думаю, Бог будет с нами, и все пройдет на самом лучшем уровне. Тем более, это будет ваша дискотека. Я думаю, что она просто будет незабываемая и невероятная.
1: Ну, я уверен, что если вдруг даже голос в какой-то момент дрогнет, 30 тысяч людей помогут большим хоровым пением дополнить эту песню.
2: Кстати, вот прямо сейчас ты уже можешь начать общаться со зрителями, практически со всеми, а тоже и большим количеством. Позови, пригласи всех слушателей Авторадио на дискотеку, большую дискотеку Авторадио 4 июля на стадион ВТБ-арена.
3: Дорогие друзья, мы всех приглашаем. Я думаю, что это будет просто огромный шквал эмоций. Мы всех ждем, чтобы все пришли и пели с нами самые классные, самые веселые, крутые песни группы «Город 312». Мы вас всех очень любим, и мы думаем, что это будет фирич.
1: Диан, скажи, пожалуйста, а ты сейчас где-то в дороге?
3: Да, ты представляешь, я сейчас еду на съемки. Вот такая вот.
1: Но одна
3: жизнь
1: в машине?
3: Одна в машине, да.
1: Я просто хотел, думал, может быть...
2: Подвезешь?
1: Нет, чуть-чуть фрагментик. Останусь небом, да, вот маленький.
3: Давай. Останусь пеплом на купах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра.
1: Все вместе?
3: И вы?
2: Так, ну, тебе же еще...
1: Диана, большое спасибо. С нетерпением ждем твоего выступления и встречи группы 312 как раз 4 июля на стадионе, где пройдет наша большая дискотека «Авторадио». Друзья, билеты тают на глазах, поэтому срочно приобретайте категорию 12+. Ну, а наш звездный марафон продолжится уже завтра, так что не прозевайте. Отдельное спасибо еще раз говорим прекрасной Диане Макаровой, солистке группы «Город 312».
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
13: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
14: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
15: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе. Потом выписал все цены, затем обзвонил всех знакомых, почитал статьи в интернете, высчитал судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
16: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
15: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
16: Каких 5000?
15: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
17: 8-800-350-16-16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: KGM представляет. 70 лет. Мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
20: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
22: Подробнее на t2.ru.
23: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Давайте, ребятки, вернемся к теме драйв-чата, где сегодня мы вас спросили, берете ли вы еду с собой на работу или хоть и на обед в кафе, в столовую, тем более этот момент приближается все как бы ближе и ближе, уже 8:38, да, осталось-то еще сколько? Ну, часа 4.
2: Ну,
1: и уже кто-то из вас откроет свой контейнер, а может быть, наоборот, пойдет на бизнес-ланч. Счет пока 4-2 в пользу тех, кто непосредственно приносит с собой еду в офис, чтобы на кухне быстренько ее разогреть. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали, что есть к этой минуте.
2: Есть такое сообщение. Доброе утро, любимые ведущие. Сразу как хочется подольше пообсуждать это сообщение. На работу стараюсь брать еду с собой. Иногда кооперируемся с коллегами и берем что-то такое, что можно взять вместе, съесть и потом, собственно, никаких проблем не испытывать. Неплохо.
1: У Александра сообщение. У жены на работе столовая, но она уже месяц как на ремонте. И коллектив весь такой модный. Не дай бог, принесешь себе еду два раза подряд одинаковую, как и в том, в чем пришел. Даже контейнеры три штуки разные. Я устал уже думать, что тебе приготовить. Анонимно. Вот такое сообщение. А ничего, что да, вначале.
2: Ты начал с имени, нет?
1: Ну, надо было вначале писать.
2: Ну, так, Ирина, ладно. Здесь написано, Ирина из Москвы, она сама так подписалась, нормально, здесь можно говорить. Значит, смена у меня 12 часов, поэтому на работу беру сразу туесок всякого-всякого. Обед, ужин и даже два перекуса. Готовлю дома, потому что стараюсь держать себя в форме после похудения, видимо, поддерживать форму. К тому же в кафе на первом этаже такие цены, что теряется смысл рассматривать работу в качестве дохода.
1: 6-2. Пока у нас лидирует контейнеровозы на работу. Да. Так, всегда брал с собой, но тут перешел в другую компанию работать, и там собственная столовая. Безвозмездно. Готовят нормально и безвозмездно, самое главное. И есть можно. Первое, экономия бюджет семьи. Жена рада до ужаса, не надо
2: еще
1: готовить.
2: Бы.
1: Третье, я рад, не надо таскать коробочки. В итоге все рады, написал Максим. Счет 6-3 к этой минуте, дамы и господа. Но мы на этом не заканчиваем, естественно. Еще впереди будут сообщения. И тему драйв-чата мы обязательно продолжим. Берете ли вы еду с собой на работу или ходите на обед в кафе или столовую? Товарищи знатоки, пожалуйста, пишите. 915-459-2020. Ну и еще, помимо этого, найдите паузу, если вдруг завтракаете. Потому что впереди у нас забава, которая позволит вам как раз выиграть то, что поможет всегда оставаться на связи. Наш фирменный классный авторадийный пауэрбанк.
2: Игра под названием «Купи слона» приближается. Звоните 258-3300, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООСЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Хочу, чтобы все было включено.
12: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
13: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
12: Колесо.ру. Переходи на лето.
14: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Лашиха. Шоссе Энтузиастов, 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
15: Готовы к новой жизни. Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик АОСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
16: Альпийские, баварские, французские.
17: Сережа, что ты делаешь?
16: Путешествую.
17: С открытым ртом и причмокивая?
16: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
18: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
19: «Мясной гурман».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Купи слона. Поехали.
1: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ну что, вот и вновь мы открываем свои двери в игре под названием «Купи слона». Ведь каждый из вас, ребята, хоть раз заходил на маркетплейс и что-то тут заказывал. Ну а было бы классно еще, если бы вы оставляли комментарий, потому что благодаря им, вашим отзывам, наша игра и существует. А если вы в ней победите, то кому-то из вас, победителю, достанется подборка любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка — конфетные семечки от «Мартина», освежающая кола и снеки от «Мартина». У нас должен был побороться за всю эту вкусноту Алексей из Воронежа, но нам нужен Воронежа Алексея заменитель.
3: Да, Анатолий, судя по всему, у нас на связи. Анатолий, это ты? Алло.
4: Из Воронежа я, а не Алексей.
3: Вы Анатолий, а не Алексей. Правильно поняли?
4: Да, да.
2: Но, видимо, плохо нас слышите, потому что, я говорю, нам нужен заменитель. Давайте возьмем трубку нормально, присядем удобненько, чтобы мы вас тоже слышали, и вы нас в том числе. Потому что здесь задание такое, в нем нужно будет разбираться. Итак, правила.
3: Правила просты. Вы наверняка, Анатолий, иногда покупаете что-то на маркетплейсах, кто ли, хотя бы ваши знакомые, друзья и близкие.
5: Связь прервалась.
2: Вот это купить телефон уже на этом маркетплейсе, ну или новую симку. Так, давайте, 258-33-00, код Москвы 495. Если сейчас не происходит у нас связи с кем-то, а мы понимаем, что сейчас она иногда шалит, все-таки бывают сбои, то мы просто прочтем наши с тобой отзывы, которые мы нашли, и посмотрим, кто первый напишет в портал. Вот и
3: все. Есть кто-то у нас дозвонился. Доброе утро, здрасте, как зовут вас?
6: Утро, Серега.
2: Серега, супер! Вся страна тебя слышит и хотим слышать тебя четко. Поэтому громкую связь выключай. Быстро о правилах. Три отзыва, которые мы нашли на маркетплейсах. От сложного к легкому. Догадаешься с первых двух — подарок твой. Догадаешься с третьего — тоже подарок будет, но не такой мощный, как хотелось бы с первых двух. Готов?
6: Готов.
2: Ну и супер, полетели.
0: Купи, купи слона.
3: Итак, первый отзыв. Самый сложный оставил человек с ником Джеймс Понт. Взял черные. Теперь даже похож в магазинах за хлебом, как человек из секретной операции.
2: Mm-hmm. Джеймс Понт.
6: Взял черные.
2: Да.
6: Может быть, ботинки.
2: Может быть, ботинки.
3: Может быть, но нет.
2: Ну да. Давай ко второму перейдем. Есть, будет прям четче и понятнее. Оставил его этот комментарий, этот отзыв «Лови в глаз». Так он подписался. Итак, они настолько зеркальные, что я могу спокойно подглядывать на девушек на пляже, не волнуюсь, что заметит моя жена.
3: Вообще не понимаю, о чем речь. Никогда такого не делал.
6: Ну, это очки.
2: Очки?
3: Какие? С диоптриями?
2: С диоптриями. Почему ты такое ощущение, что он четко понимает, о чем идет речь?
3: Я вот не
6: вечер.
2: У тебя есть в арсенале такие?
6: А вы не понимаете, да?
3: А мы нет.
2: Мы-то знаем правильный ответ, что нам понимать. Мы у тебя спрашиваем. Есть ли у тебя в арсенале твои такие очки?
3: Зеркальные.
6: Конечно.
2: Конечно. Серега, молодец. Смотри, ждет открытие пляжного сезона. Ну что ж, очки, и мы проверяем. Все верно?
6: Уже готов.
2: А, уже готов. Хорошо. Очки так очки. Проверяем.
5: Ответ верный. Это солнцезащитные очки.
2: Но... Когда работаем с профессионалом, то...
3: Это чувствуется.
2: Это трудно даже, мне кажется, его переубедить в том, что он не прав. Ну что, мы тебя поздравляем, дорогой наш Сергей. Ты получаешь подборку любимых продуктов от спонсора, новинку — конфетные семечки от Мартина, освежающую колу и снеки от Мартина. Все, мы тебя поздравляем! Супер!
6: Всегда хотел!
2: Ну и получи, как говорится. Рады, что ты сегодня с нами связался, а мы с тобой и поиграли супер. В комментариях тоже у нас большое количество правильных ответов пролетело. Молодцы. Вот они, Джеймс Понт.
3: Мужчины в основном пишут, правильно же понимаю?
2: Девушки. Девушки пишут, тоже знают, о чем идет речь. Так, ладно, как найдем новые отзывы, обязательно их для вас подготовим. Игра «Купи слона» на сегодня завершена, а вот новый час, прямой, как горячий пирожок, ждет, пока мы там окажемся. И кинокритик там будет, и косметолог, и финал драйв-чат. Поехали.
0: Купи. Купи, купи слона.
7: Купи слона.
0: На Авторадио.
7: Реклама спонсор.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Более 10 поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Подробнее о ситуации расскажу далее.
0: Про главное.
2: 16 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за временной остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Северокавказской железной дороге. Максимальное время опоздания составило до 8,5 часов. Пассажирам, ожидающим более 4 часов, предоставили воду и питание. Об этом передает РИА Новости. Движение по мосту закрыли накануне в 9 часов вечера. Возобновить его движение удалось спустя 10,5 часов. Причины перекрытия не назывались. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание составов от графика. Информацию о фактическом времени прибытия можно уточнить у начальников поездов или по бесплатной горячей линии.
0: Про переселенцев.
2: Граждане Австрии и Германии все активнее интересуются переездом в Россию. Об этом РИА Новости рассказал генконсуль нашей страны в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По его словам, устойчиво растет спрос на участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Среди желающих есть и те, кто давно живет в немецкоязычных странах, и коренные австрийцы, и немцы, и выходцы из бывшего Советского Союза. Особенно заметен запрос от молодых семей. Дипломат отметил, что многие видят в России хорошие экономические перспективы. Кто-то оценивает инвестиционные возможности, кто-то планирует открыть свое дело. Интерес к переезду фиксируют сразу в нескольких регионах консульского округа. Поток обращений продолжает расти.
0: Про работу.
2: Российские компании все чаще задумываются о возвращении сотрудников с удаленки в офисы. Снижение ВВП и высокая ключевая ставка ограничили доступ к внешнему финансированию. Теперь бизнес ищет способы повысить эффективность команд и пересматривает формат работы. Ждать ли массового возвращения к прежнему режиму и кого это затронет в первую очередь, Авторадио рассказала карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина.
3: По ряду исследований и опросов компаний очень многие все больше и больше задумываются о том, как возвращать людей с удаленки, но все-таки сначала это будет какой-то гибридный формат, потому что такого резкого перехода компания, уже такая приноровившаяся к удаленке, тоже не сможет выдержать. Но и я бы сказала, что, наверное, специалистам там из IT-области, такой больше диджитальных всяких профессий, типа маркетинга и прочее, им, наверное, не стоит сильно беспокоиться, их это вряд ли затронет в какой-то массовости. Но там, где это производственные сотрудники, там, конечно, работодатели сейчас будут все больше и больше на это смотреть. При этом рынку, я думаю, что не стоит ждать каких-то волн увольнений. Люди тоже понимают, что, выйдя сейчас на рынок труда, они столкнутся с определенными сложностями в поиске, и, конечно, компании-то, раз пойдут в это, то пойдут таким большинством.
2: Эксперты полагают, что к концу этого года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Выходим на финишную прямую, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, радиостанции номер один в России. Начинаем третий наш финальный аккорд. И здесь будет действительно максимально жарко. Поговорим с кинокритиком о самых свежих кинопремьерах. А косметолог, который тоже к нам заглянет в гости, расскажет, как спасти кожу в эту аномальную для майского промежутка времени жару. Действительно, зачем нам срочно нужен этот крем? От чего он спасает? И вообще, что еще нужно с собой носить, дабы кожа сохранилась и была молодой вечно.
1: Ну, а еще с собой можно ведь обеды брать с собой. Это просто круглогодично. Напомню, у нас тема драйв-чат сегодня такая. Берете ли вы еду из дома в контейнерах или где-то в столовой, в кафе около своего бизнес-центра? Питайтесь, рассказывайте ваши истории. Мы ведем подсчет, пока счет 6-3.
0: 6-3. И автор самого сочного сообщения заберет у нас 2 билета на концерт Леонида Агутина. Тяжелая будет борьба, но я уверен, что мы справимся. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: А группа Пицца с шикарным треком в эфире Авторадио под названием «Улыбка». Вещь, конечно, действительно заразительная, особенно когда смотришь хорошую комедию с полным ведром попкорна в руках. И об этом, кстати, в рамках нашей программы и передачи мы всегда ждем этот момент. Рубрику «А может кино» расскажет Николай Никулин. Что интересного завезли? Может быть, действительно хорошая, качественная комедия? Давно мы таких уже не встречали.
1: Ну или просто на подумать. Фильм тоже нужный.
0: Да. Давайте, прямо сейчас ему и предоставим слово. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Большая культурная пауза с Николаем Никулиным. Привет, Коль.
1: Привет.
3: Доброе утро, Денис Иван. И в самом деле есть и комедия, и подумать, как сказал Иван. Бывают такие комедии. Угу. Но я для начала хочу задать вам вопрос. Вот смотрите, у меня есть два фильма. Они вышли в онлайн-кинотеатрах, их можно уже сейчас посмотреть. Один спешл такой эпизод, другой полноценный фильм. И один связан с Феллини, а другой с супергероями Марвел. Вам про кого начать?
0: Да, как угодно, давай.
3: Вы кого больше любите, Феллини или супергероев?
0: Феллини. Феллини.
3: Все-таки Феллини. Хорошо. Неаполь, Нью-Йорк.
0: Калибри Мавика, который поет.
3: На самом деле, режиссер Габриэль Сальваторес, это современное кино. Оно выходило, кстати, у нас на большие экраны. Ну, прошло совершенно незаметно, к сожалению. Я думаю, что в онлайне больше возможностей посмотреть для тех, кто, ну, просто не хочет за 700 рублей, да, ходить в кино. Такое тоже бывает. Есть возможность посмотреть в онлайн-кинотеатре. Это интересное кино, потому что оно снято по сценарию Федерико Феллини. Вот, я думаю, что, да, вы задались вопросом, при чем здесь, собственно говоря, Феллини? Действительно, у него были наброски. А наброски такого интересного сюжета, ну, Феллини, видишь же, про комедию, согласитесь. Это, это такие нравы, это сатира на общество. А здесь послевоенный Неаполь. Мальчик и девочка живут в этом послевоенном нищем Неаполе, но у девочки есть сестра, которая в свое время уехала, уплыла, тогда еще, да, нельзя было улететь, в Нью-Йорк. И появилось желание, а давай начнем новую жизнь, собственно говоря, в Нью-Йорке. Они, ну, не буду сейчас пересказывать весь сюжет, в общем, они рано или поздно должны добраться в Нью-Йорк и узнать судьбу сестры. А там вообще такие интриги. Но на самом деле вопрос не в том, что это какой-то детективный сюжет или триллер. Это именно комедия. Это очень весело сделано, задорно. Посмотрите, там и Неаполь послевоенный, там и Нью-Йорк послевоенный. И вообще так снято. Шикарно.
1: Ну и картинка приятная, да, судя по триллеру.
3: Да, судя по триллеру, очень красивая картинка. А вот более мрачная картинка в спешле под названием «Каратель. Последнее убийство». Я вам сказал про супергероев Марвел. Мы сейчас все ждем, конечно, фильм «Человек-паук 4». Где появится Человек-паук, возможно, в какой-то новой ипостаси. Но главным образом потом мы ждем в конце года «Мстителей», да, где соберутся они против Доктора Дума. И вот один из супергероев этой вселенной — это Каратель. И, кстати говоря, он появится в «Человеке-пауке». И решили сделать создатели, вот марвелские творцы, решили сделать такой спешл. Спешл — это около 50 минут, то есть даже не совсем полноценный фильм, но про этого героя. Героя, которого мы все знаем, он постоянно мстит. Он появлялся в сериале «Сорвиголова» и, кажется, всем уже отомстил. Но тем, кому он отомстил, теперь тоже хочется отомстить ему. Поэтому за ним начинается погоня. В общем, все это интересно. Просто маленькая деталь. Главную роль исполняет Джон Бернтал. Это человек, который учился в России актерскому мастерству. А теперь, на минуточку, он появится в «Новой Одиссее» Кристофера Нолана. Появится в «Человеке-пауке». И вот он в роли карателя.
0: Ну,
3: наш
0: наша школа.
3: Наш слон.
0: Ты посмотрел? Ну, тебе понравилось?
3: Да.
0: Я имею в виду его как...
3: Да, обратите внимание. Этот спешл в формате 18+, мне такое нравится. Но в «Человеке-пауке» ему заклеют рот.
1: Скажи, пожалуйста,
3: вы понимаете, о чем я.
1: А кто лучший представитель нашей отечественной школы театрального искусства? Вот этот вот актер или Саша Петров?
3: Юра Борисов. Можно так ответить?
0: Сложный был вопрос, конечно. Все понятно. Эти фильмы у нас доступны уже, начиная с сегодняшнего
3: дня. Да, можно посмотреть.
0: Спасибо большое, дамы и господа. Николай Никулин. И на «Подумать», и экшен, и все подряд можете для себя выбрать целую палитру кинопремьер. Спасибо.
2: Поехали! Да.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
11: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4

0: 2 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42. 5 семерок – единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну что, леди и джентльмены, здесь Иван Броневой.
2: Здесь Денис Курочкин.
1: Это драйв-шоу «Поехали». Прямо сейчас к нам присоединяется человек, который знает все о том, какой должен быть правильный загар.
2: И как вообще с ним можно взаимодействовать, с этим самым загаром, наша постоянная гостья, косметолог, руководитель клиники «Иксу-лаборатория» Олеся Ходова.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: СПФ. Собственно, в какой момент уже нужно им пользоваться? Ведь круглый год все-таки солнце светит, правильно? А мы только
3: конечно
1: летом, получается, пользуемся.
3: Нет. Вот пациенты нашей клиники пользуются круглый год. Если кто-то не круглый год, слышите меня. Обязательно наносим.
1: А для чего? Солнце же не так сильно активно, например, как на
3: побережье. Да, а вы замечали на СПФ-кремах разные цифры?
1: 30, 50 видел.
3: Да, 60. 15 бывает.
1: Ну, это, наверное, только девчат замечают. Мужикам тоже нужно, что ли?
3: Всем нужен СПФ, и мужчинам, и женщинам, и даже детям, потому что мы должны защищать кожу от внешних вредных факторов. Если мы говорим уже о летнем периоде, чем выше цифра, тем лучше. Почему? Потому что время его активного действия выше. Ведь когда мы улетаем в жаркую страну, так, мы всегда просто в априори берем 50 плюс, думая, что он сильнее. На самом деле он около 3-3,5 часов активно нас защищает, если мы не умылись.
1: То есть, еще раз, чем больше циферка, тем просто дольше работает его действие.
3: Дольше он активно защищает.
1: А существуют ли вот эти воды, которые ты покупаешь?
3: Да.
1: Или реклама?
3: Да. Это не реклама, они действительно не так легко смываются с кожи, но вот при, например, воспалительных заболеваниях кожи, они могут усугубить их.
1: Когда тогда можно мазаться этим? Наоборот, маслом, которое солнышко притягивает.
3: Да, на самом деле им нельзя.
1: А почему нельзя? Ведь оно же специально там тоже
3: специально,
1: на масле написано,
3: усиливает,
1: что...
3: Оно усиливает воздействие солнечных лучей на кожу. Mm-hmm. То есть мы получаем ультрафиолет. При нанесении такого масла кожа работает в 4 раза сильнее и активнее. И это очень плохо.
2: Так, если вернуться с пляжей вот этих заграничных на наши отечественные грядки, вот здесь, стоит ли этим кремом мазаться и что мазать?
3: Да, на грядках, так же, как и на юге, и так же, как и за границей. Прекрасно активное солнце летом, поэтому обязательно наносим, если мы работаем на грядке, на спину, на шею, на руки и на лицо.
1: А какая должна быть? 50-40? 50. 50,
3: да,
1: достаточно. А существуют ли русские, собственно, СПФ и вот эти все мазюки?
3: Да, русские, российские производители СПФ-кремов не только. Если из профессиональной линии, это у нас представлен Гильтек, прекрасный крем с хорошей отдушкой. Есть такой российский производитель, как Хелио. В натуре Сибирики очень много, и детские, кстати, тоже.
1: На ежедневную основу?
3: На ежедневную основу обязательно.
2: Ну что, спасибо. Хороших вам майских праздников. Побольше СПФа на ваше лицо и руки. Косметолог, руководитель клиники «Иксу-лаборатория» Олеся Ходова была с нами.
3: Спасибо.
0: Поехали!

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск.
6: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+. Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
19: «Да!»
18: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
0: Авторадио.

0: Так, ребятки, прежде чем мы будем подводить итоги нашего драйв-чата, хотелось бы вам еще и новость одну интересную рассказать.
1: Интрига.
0: Поверьте, в России изобрели сыр молодости. Для тех, кто очень сильно любит эту вкусняшку, в состав чеддера и сыра с белой плесенью добавили парочку витаминов астаксантин. Слава богу, выговорил.
1: Что-то сложное и полезное, судя по всему.
0: Ресвератрол и пурарин. Ну, что это такое, да.
1: Пурарин?
0: Если бы мы знали, что это такое, но мы это не знаем, что это такое. В общем, эти вещества помогают организму бороться со старением, снимают воспаление, снижают риск деменции. Словом, вкусно и не грустно. Для лечебного эффекта достаточно съесть всего 20-40 граммов такого сырка. Килограмм, правда, обойдется дороговато, примерно 700 рублей.
1: Подожди, килограмм 700 рублей, да. Это дорого?
0: Ну да.
1: Ну нет, ну, это очень дешевый сыр.
0: Вру, 100 грамм.
1: А-а-а!
0: Ну, короче, самое главное, что это ты будешь всегда молод, свеж, его можно взять на работу. Чего нет? Кстати, по поводу этого мы и сегодня с вами общались все утро и спросили, берете ли вы еду с собой на работу или ходите на обед, кафе, в столовую. 6-3 пока у нас счет. Давайте узнаем, что же сегодня победил, какой в итоге вариант.
1: Итоговый вариант.
0: Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что есть к этой минуте?
1: Много, много всего. Все сообщения, сразу говорю, прочесть не успеем. Но...
0: Меня спалили. Сергей пишет. А что это Курочкин, когда пауза уходит? За чужим миндальным молочком. О чем я сегодня как раз?
1: А ты еще его не добил?
0: Я говорю, чуть-чуть утром.
1: Ну ладно, ладно.
0: Чуть-чуть утром.
1: Чуть-чуть попозже утром, чуть-чуть ближе к обеду, да.
0: Принесу я, ладно, этот литр-то, господи.
1: Душераздирающая история от Юлии Анатольевны.
0: Пожалуйста.
1: Мой поход в школьную столовую с коллегами стал разовым мероприятием.
0: Угу.
1: Все решила ложка супа-пюре с комочками недоваренных овощей. Будто кто-то решил добавить в него манной каши. С тех пор я верна домашней еде. С вечера готовлю, упаковываю в контейнер, и вуаля, вкусный и надежный обед готов, пишет Юлия Анатольевна.
0: 7-3. Идем дальше. Александр написал: «Доброе утро, ребят, у нас в больнице мегавкусная столовая с большим ассортиментом блюд. Я так никогда вкусно в жизни не приготовлю, и цены хорошие. Норвежский суп с семгой и сливками, печеночка куриная в сливках, язык говядины, шашлычки, разнообразные котлетки в теле, бризоли, лобио с фасолью, салат, цезарь». Что это за больница такая? Цезарь с креветками. И что?
1: Ну нет, просто. Ну, хорошее, видимо, место.
0: Это в ресторан. Короче, с собой не ношу. Вот.
1: Ну и дальше она еще одно сообщение
0: 6-4.
1: Прислала. Говорит, что наши еще шеф-повара ведут свой чат и каждый день выкладывают какие-нибудь позитивные сообщения.
0: Да я уже видел там меню, я посмотрел.
1: Лакшери.
0: И цены тоже. Так, доброе утро. Иногда беру с собой, иногда заказываю. Вот, как и многие, доставку на работу. Тут мы никуда не сможем отнести. Что еще? Работаю в салоне мебели, обычно на смене одна. Поэтому для меня целый ритуал в два раза на работе конкретно поесть. Отличиться от компьютера и положить перед собой кроссворд или судоку.
1: Вот это обряд, ритуал.
0: Пищи. Обожаю эти моменты. Ну и, конечно, чай, кофе в последнее время с финиками. Так в итоге что, я не понял? Заказывать самой приносит?
1: Нет, собой приносит. И видишь, она таким образом отличается.
0: 6-5. Я веду подсчет. Так, ну а кому мы сегодня будем вручать подарок-то?
1: Ну вот, вот я думаю ей, потому что есть, ну, обедать под судоку, это что-то... Ну, либо Морозовская вот больница, там тоже роскошное меню.
0: Ну, так уже повезло. Давайте вот прекрасному человеку, который нам как раз и расписала все. Особенно с финиками. Где она их там еще и нашла-то?
1: Вместо конфет.
0: Да, давайте. Поздравляем, аплодисменты. Супер. Светлана нам написала, поэтому ей давайте и отдадим. Два билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на большой спортивной арене Лужники. Там вот все, что вы перечислили,
1: не пригодится.
0: Абсолютно. Там только танцы и хорошее настроение. Поэтому, Светлана, мы вас с этим событием поздравляем. Всем остальным, кто тоже написал, сегодня у нас все получается 6-5, да? Выиграла победа
1: приношу
0: у
1: с собой.
0: Тех, кто приносит с собой действительно свои лоточки, вот эти вкусные наборы.
1: Это хорошо.
0: Да.
1: Экономия и ПП все равно молодцы.
0: Здорово. Да, обед очень скоро. Не забудьте, если вдруг там в холодильнике все ли положили или не убрали. Иногда, кстати, там забывают. Месяцами лежит этот...
1: Уже разговаривает.
0: Контейнер, да. Все, на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо всем, кто написал.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авто.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до 28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
7: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, пришло время финалиться. Три часа у нас пролетели быстро и незаметно. Ну а все потому, что мы в приятной компании друг друга проводим классное время.
2: Это всегда незаметно и хорошо.
1: Да, а когда классное время, оно пролетает быстро. Поэтому давайте еще раз пробежимся, что вы можете услышать в наших подкастах. А сегодня там появится свеженькая порция того, для чего нам нужно СПФ. Сегодня благодаря косметологу мы как раз это разобрали. А уже потом счастливым, загорелым и с правильным тоном кожи можно отправиться в кино, где Николай Никулин тоже нам рассказал, что сегодня завезли. Где подумать, где посмеяться, на что можно пригласить на свидание, например.
2: Кроме того, выяснили, что интересного произошло в мире автомобилей и в спортивном мире. Напомню, «Зенит» — чемпион.
1: Вот. Ну, так себе.
2: Ну, как, конечно. По факту. Сухие, да, факты.
1: Выиграть у Ростова один с пенальти. Ладно, это мы оставим уже за эфиром, пообсуждаем. А вы, друзья, оставайтесь на волне Авторадио, где всегда лучшая музыка, классные подарки, интересные новости. Все это для вас. А мы же тем временем прощаемся. В студии были Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем легкого, отличного, рабочего, желательно короткого, но жаркого дня. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: На правах рекламы. «Пятерочка» поздравляет. Поздравляет компанию X5 с юбилеем. Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку». Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Авторадио.
10: Open up your eyes.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. У Крымского моста скопилось более 300 машин. Подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: Про главное.
1: 350 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту после возобновления движения. Со стороны Тамани в очереди стоят 150 машин, со стороны Керчи – 200. Время ожидания составляет около часа. Такие данные приводит информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту, сообщает РИА Новости. Движение, напомню, перекрыли накануне вечером, открыли его спустя 10,5 часов сегодня утром. Сейчас проезд разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом.
2: Про туризм.
1: Россияне сегодня могут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государствах въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом сообщила сенатор Елена Перминова, передает РИА Новости. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию и Южную Корею. Отдельно сенатор отметила Китай. В середине сентября прошлого года для россиян действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Перминова выразила уверенность, что эту меру удастся продлить, а затем и закрепить на постоянной основе.
2: Про статистику.
1: Индекс счастья россиян опустился до самого низкого уровня почти за 15 лет. По данным ВЦИОМ, в апреле он составил всего 52 пункта. Люди все реже называют себя определенно счастливыми. Как в такой ситуации поддержать себя и вернуть ощущение радости, в беседе с Авторадио рассказала психолог Светлана Шевченко.
4: Каждый день находить какой-то повод сказать себе за что-то спасибо, за что вы благодарите свое окружение, этот день, ситуацию, которая вам что-то дало. Просто вот благодарить за то, что сегодня вы чувствуете себя, например, хорошо, что сегодня не было каких-то плохих новостей от ваших близких и родных, что у них все в порядке. Второй очень важный момент, что когда возникает проблемная ситуация, тревога, очень важно не погружаться, не запугивать себя тем, что у меня ничего не получится, что сложно, я не справлюсь. Прям вот говорите внутри себя или даже, может быть, вслух стоп. И попробуйте перестроить свое мышление, даже если, может быть, не сразу у меня все получится. Я чему-то научусь, я попробую, я буду знать, как это. То есть программировать свой мозг сразу на действие, а не на погружение в сложность, в негативные эмоции, в сомнения, в самобичевание. Ну и третий очень простой важный момент. Запрограммируйте себе вот действительно в своей жизни специальные ритуалы, которые делают вас счастливыми. Ну, например, каждую неделю вы чем-то будете себя радовать. Это любимое блюдо, это прослушивание любимой музыки.
1: Любимую музыку полезно не только слушать, но и танцевать под нее. Совместить приятное с полезным вы можете уже этим летом. 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 13 копеек, курс евро 85 рублей 18 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама.

0: Как же мы с вами гуляли, как мы отдыхали, остается только вспоминать. Выходные были очень даже, есть что вспомнить. Это неделя, кстати, это тоже обещает быть насыщенной. Мы уж постараемся, проведем ее вместе. Олеся Соболева у микрофона, еще 6 понедельников и все. И большая дискотека «Авторадио». 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе на ВТБ-арене и танцуем. А главные звезды споют свои главные хиты. «Елка», «Дискотека», «Авария», «Анна Асти», кстати, тоже споет. «Валерия», «Галиври и Мави», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие успеете занять лучшее место в зрительном зале, да на танцполе, да на главном танцполе этого лета. Билеты и подробности на сайте авторадио.ру. Категория 12+. Ну и вспоминайте свои коронные движения. Готовьте свои лучшие яркие блестящие наряды, чтобы всех покорить на большой дискотеке «Авторадио».
1: Звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
5: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России, они допущены до турниров с флагом и гимном. Решение принял исполком международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию меры, принятой из-за действия ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. В Росавиации рассказали, что возможны корректировки в расписании рейсов. В Росздравнадзоре объяснили задержку поставок лекарств в аптеке. В основном это связано с логистическими проблемами. Стойкого отсутствия каких-либо препаратов в доступе сейчас нет. Иногда возникают вопросы, что не отпускается лекарство или не продается препарат рецептурного отпуска в аптечном сегменте. По данным средств массовой информации, это может быть связано с тем, что конкретный препарат подлежит применению только в условиях стационара. В мире туризма очередной тренд. Называется он «медленный отдых». К слову, стоит это удовольствие огромных денег. По данным СМИ, сегодня многие путешественники готовы переплачивать за дом без интернета и отсутствие соседей. Все ради тишины и так называемого информационного детокса. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ток-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
16: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
17: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
16: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
18: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
19: Они работают на грани закона и беспредела.
18: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
22: Авторадио.

Ну, согласитесь, по нашей с вами жизни хоть сериал снимай. И этот сезон у нас с вами точно счастливый. Ну, потому что так хочется, и благодаря Авторадио реализуется. Фирменная суперигра «Много денег» продолжается. Напомню, что в призовом фонде у нас 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. О чем мечтаете? Признавайтесь и себе, и нам. Может быть, полную коллекцию сочинений Льва Николаевича Толстого вам хочется. Новую квартиру, дачу у моря, да все, что хотите. Авторадио исполнит. Тем более у нас впереди второй суперфинал 4 июня. Исполняем еще одно желание. Что делать? Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательно эфир. Пока мы движемся в сторону суперфинала, мы каждый день играем на деньги. Сейчас в банке 37 тысяч рублей, которые наш партнер удвоит. То есть на горизонте 54 тысячи. А тут и лето скоро, и отпуск, деньги точно пригодятся. Алиса Соболева у микрофона. Каждому из вас желаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Bloomberg предупреждает о риске срыва летнего туристического сезона.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Летний туристический сезон под угрозой срыва. Об этом пишет Bloomberg. За последние 9 недель авиасообщение функционировало в среднем на 53% от довоенного объема. Война на Ближнем Востоке обошлась крупным аэропортом региона в упущенную выгоду в размере около миллиарда долларов. Продолжающийся рост цен на топливо и авиабилеты угрожает вынудить авиакомпании сократить еще больше рейсов. При этом повышение цен представляет собой еще большую угрозу для путешествий, чем нехватка топлива.
5: Про авиацию.
4: Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. Правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов более чем на 7%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. В Минтрансе объясняют это оптимизацией расходов и тем, что части денег удалось сэкономить ранее. В этом году на программу выделили почти 8 миллиардов рублей, сокращение может составить около 600 миллионов.
5: Про туризм.
4: Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхает 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикует визараны, то есть выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Ожидается, что мера может затронуть не более 5% туристов.
5: Про фестиваль.
4: Фестиваль «Энергия кофе» завершился в Калуге. В нем приняли участие 52 кофейни, 18 из них впервые. В течение 5 недель в кофейных заведениях города прошло свыше 140 мероприятий. Было вручено 10 тысяч паспортов кофемана, которые обменяли на 1300 сувениров. Также 1200 человек приняли участие в розыгрыше кофемашин. Кроме того, партнеры и кофейни-участницы разыграли более 100 подарков на завершающем мероприятии фестиваля ВКЦ. Еще одним подарком любителям кофе стала раздача десерта. В этот раз фестивальный торт весил более 50 килограммов и был рассчитан на 300 порций. В следующем году фестиваль кофейной культуры пройдет в нашем городе в пятый раз.
3: Официальный курс доллара 73,34 копейки, курс евро 85 рублей 90 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: улыбайся и обнимайся, и будет тебе счастье. Врачи напоминают, что дефицит объятий и рукопожатий снижает продуктивность. Она нам очень даже нужна, ведь понедельник на календаре, согласитесь? Поэтому оглядитесь. Так, есть кто на горизонте? Вперед! Обниматься! 20 секунд минимум нужно ежедневно, чтобы уменьшить симптомы депрессии. Такие вот у нас приятности. Обнимаю и я вас, Олеся Соболева, у микрофона. Шлю большущий привет из студии Авторадио и желаю продуктивного понедельника, да и всей этой рабочей недели в целом. Справимся со всеми планами, со всеми вашими, ну, не знаю, целями, к чему мы там стремимся. И, конечно же, будем взбираться вместе по карьерной лестнице.
1: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В больнице умер один из пострадавших при пожаре на предприятии в Башкирии. Об этом сообщили ТАСС представители Минздрава Республики. По данным компании «Транснефть Урал», газовоздушная смесь воспламенилась во время работ по зачистке отдонных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Привлекалась подрядная организация, пострадали три ее сотрудника. В результате пожара погибли три работника «Транснефть Урала». Поиски четвертого продолжаются. В Беларуси началась тренировка ядерного сдерживания. В учениях задействованы ракетные войска и авиация. Как сообщили в Минобороны Республики, маневры ведутся во взаимодействии с российской стороной. Планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Основной упор военные сделают на скрытности и перемещении на значительное расстояние. Ведомство подчеркивает, что тренировка – плановое мероприятие в рамках союзного государства. Оно не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Синоптики предупредили об аномальной жаре в столице. На этой неделе ожидается около плюс 30, не исключены осадки. Как пишет РИА Новости, в Москве и Подмосковье с этого дня действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск слушайте через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру 12+.

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

могут появиться пальмы вместо привычных берез. Нет, это не сон, это прогнозы климатологов. Они говорят, что всему виной глобальное потепление. Ну что ж, поживем, увидим, может быть, и пальмы будут. Но не этим летом точно, этим летом будет очень даже горячо. Благодаря большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем, и подпеваем. А главные звезды поют свои главные хиты. Вы только представьте, на одной сцене Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Представили? Все это обязательно станет реальностью 4 июля. Самое главное — успеть занять лучшее место, с которого все-все-все видно. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Не пропустите это масштабное событие. Встречаемся на главном танцполе лета на стадионе на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Ну а пока же давайте вспомним свои должностные обязанности и поработаем. Я, Алиса Соболева, вместе с вами.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16, тепла, днем до 28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: танцуют все.
1: На правах рекламы.
2: Пятерочка поздравляет!
1: Поздравляет компанию X5 с юбилеем.
2: Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на пятерочку.
1: Реклама.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Россияне массово скупают валюту на фоне укрепления рубля. Подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: В мае рубль заметно укрепился, курс доллара опускался ниже 73 рублей. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее, об этом пишет «Комсомольская правда». Однако эксперты призывают не паниковать. Кандидат экономических наук Николай Головецкий объяснил, что нехватка долларов и евро – носит чисто технический характер. Специалисты советуют покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки.
2: Про экзамены.
1: Демонстрационный экзамен для студентов колледжей станет официальной формой государственной итоговой аттестации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщает «Парламентская газета». Теперь оценивать выпускников будут независимые эксперты, в том числе будущие работодатели. Решение о признании экзамена как ГИА примет Совет по профессиональным квалификациям. От студента и работодателя потребуется взаимное согласие. Колледж подаст заявку в Национальный агентство развития квалификации, и ее рассмотрят за 20 дней. При успехе выпускник получит свидетельство о квалификации. В прошлом году с базовым уровнем справились почти 44% учащихся. Экзамен максимально приближен к реальным задачам на производстве. Задание едино для всей страны. Работодатели видят, чему действительно научился будущий сотрудник. Специалисты называют демонстрационный экзамен мостом между учебой и рынком труда. Новый порядок начнет действовать уже в этом году.
2: Про Авторадио.
1: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный музыкальный праздник. 4 июля на стадионе ВТБ-Арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 30 тысяч зрителей, 300 минут непрерывной музыки и драйва. На сцену выйдут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добром», Татьяна Куртукова и многие другие. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Этот вечер обещает стать одним из самых ярких воспоминаний лета. На главном танцполе успеете занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек. Курс евро 85 рублей 18 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 37 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 74 тысячи рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: Надеюсь, слушайте, Ботина найдет ответы на свои вопросы, а вы при этом станете богаче. Меняем песню «Солнце Монако» на 37 тысяч рублей. Да прямо сейчас. Олеся Соболева у микрофона. Игра «Много денег» продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А вот так мы хотим в этом сезоне исполнять ваши желания. С нами заодно наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. А там у нас на старте было 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Каждый день играем, даже несколько раз в день. То есть вы рискуете стать богаче. Что же делать? Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать внимательный эфир всегда и везде. В любой момент позвоним и спросим, а кто пел, а что пел. И если правильно назовете, заберете все то, что в банке. Сейчас там очень даже приличная сумма, 37 тысяч рублей, которую наш генеральный партнер удвоит. То есть 74 тысячи у нас прямо сейчас в розыгрыше. Кто же за них поборется, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбор сделан. Номер игрока заканчивается на 8666, префикс 921. Зовут его Андрей, наш игрок. Живет он в Калининградской области и хочет новый автомобиль. Вот так все просто, понятно, без деталей. Но это мы будем сейчас сами у Андрея узнавать. Давайте ему звонить. Номер набран. Гимн Авторадио прежде всего. Как только услышим, 3000 рублей вручим Андрею из Калининградской области. Продолжим ждать ответа. Дозвонились мы до самой крайней точки Российской Федерации. Алло. Андрей, здравствуйте. Это Авторадио. Игра «Много денег». А вы в прямом эфире. Андрей.
2: Замечательно.
0: Да. Ждали нас?
2: Да, но не в данный момент.
0: Так, а что вы делаете в данный момент? Рассказывайте стране.
2: Работаю.
0: Как это работаете?
2: Вышел из машины, радио не услышал, не включил в телефоне.
0: Так, ну, ладно, окей. И как вы думаете, ваша мечта будет сбываться?
2: Ну, подожду до шестьфинала.
0: Ах, вот вы какой хитренький. Тогда рассказывайте. Андрей, мы знаем, что вы мечтаете о новом автомобиле. Что это за машина? Какие нужны вам детали, подробности?
2: Ну, желательно какой-нибудь полноприводный, да, автомобиль.
0: Так, куда поедете на нем?
2: На охоту, на рыбалку.
0: Ага, то есть это должен быть такой прям серьезный, внушительный, проходимый автомобиль?
2: Ну, более-менее, да.
0: Угу. Ну, вы там как-то определяйтесь с мечтою, конкретнее будьте, а то так позвоним 4 июня, и все,
2: да.
0: И будет ваш автомобиль.
2: Определюсь того времени, конечно.
0: Конечно. Ну а пока же я вам желаю удачи. Номер ваш в игре остается. Хорошей вам работы. Включайте авторадио и слушайте нас везде. И в машине, и на работе, и дома. Да вообще везде, хорошо?
2: Стараюсь по возможности всегда слушать, да.
0: Андрей, я вам желаю удачи. Пусть ваша мечта об автомобиле сбудется. Тем более мы это вообще умеем, практикуем. 22 автомобиля за все сезоны мы разыграли. И вам будет ваш новенький, хорошенький, полноприводный для охоты и для рыбалки. Пока же 3000 рублей за гимн Авторадио получите. Наш генеральный партнер Озонбанк удваивает выигрыш. 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. С чем я вас и поздравляю. Ну а 4 июня во время второго суперфинала. Надеюсь, ваша мечта исполнится. Очень это прям вот хочется. Давайте запустим нашу авторадиорулетку. С этой секунды в банке 39 тысяч рублей. Кто же их получит? Я надеюсь, мы сегодня и узнаем. Ну а вообще у нас в этом счастливом сезоне 5 суперфиналов, а под Новый год ожидается еще и 6-й. И в этом суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Желаю удачи, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Мальцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
1: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
2: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
0: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
3: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
4: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочу, чтобы все было включено.
7: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
8: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
7: Колесо.ру. Переходи на лето.
9: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ», Блажиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
15: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
16: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
17: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
18: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
19: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
20: Мясной гурман.
21: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
22: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
23: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 2 человека погибли в результате удара со стороны Украины. Беспилотник атаковал поселок Борисовка. По данным оперштаба, 2 мужчин скончались на месте. В реанимации находится пострадавший. У него ранение живота и множественные осколочные ранения рук и ног. Еще один местный житель находится в тяжелом состоянии. Исчезновение российских туристов привело к разорению компаний в Карловых Варах. Около 18 тысяч предприятий не смогли продолжить свою работу из-за оттока российских туристов с популярного чешского курорта. Как пишет РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Курьеры на электровелосипедах снова попали в число самых раздражающих факторов на дорогах. Против них выступили почти 70% жителей нашей страны. Все потому, что доставщики создают угрозу безопасности на тротуарах. Особенно остро проблема ощущается в российской столице. В Кремниевой долине внезапно вырос спрос на философов. Компании начали их нанимать для обучения искусственного интеллекта. По задумке IT-гигантов, гуманитарии могут помочь программам лучше понимать человеческую этику, ценности и последствия своих решений. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
16: Категория 16+.
17: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
18: Категория 16+.
19: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
20: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
21: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. Восточный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до 28.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42-5-7-1. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
12: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в автобин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.

Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Bloomberg предупреждает о риске срыва летнего туристического сезона.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Летний туристический сезон под угрозой срыва. Об этом пишет Bloomberg. За последние 9 недель авиасообщение функционировало в среднем на 53% от довоенного объема. Война на Ближнем Востоке обошлась крупным аэропортом региона в упущенную выгоду в размере около миллиарда долларов. Продолжающийся рост цен на топливо и авиабилеты угрожает вынудить авиакомпании сократить еще больше рейсов. При этом повышение цен представляет собой еще большую угрозу для путешествий, чем нехватка топлива.
1: Про вузы.
4: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике, а желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых других, теперь необходимо сдать историю. С этого года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на платные места, это будет делать Минобор. В то же время университеты смогут самостоятельно распределять эти места внутри направления или специальности. Важным изменением стало повышение порога баллов ЕГЭ, установленный учредителем для приема документов абитуриента, то есть университетам дали право отсеивать поступающих с низкими баллами еще на этапе приема заявлений. Специалисты подчеркивают, что принятые изменения повысят качество отбора абитуриентов и позволят уточнить условия целевого приема.
1: Про медицину.
4: Число абортов снизилось в Калужской области. За 10 лет этот показатель уменьшился в 7 раз. Если в 2015 году в регионе зафиксировали около 5000 абортов, то в 2025 порядка 600. Об этом рассказала глава Калужского Минздрава Анна Чернова. Снижение показателя – это результат работы многоуровневой системы поддержки женщин с индивидуальным подходом. Кроме того, в прошлом году в регионе после процедуры ЭКО родился 201 ребенок.
1: Про ЖКХ.
4: Подготовка к новому отопительному сезону идет в Калуге. Прежний завершен постановлением главы города 5 мая. В течение нескольких месяцев пройдут наладочные, а при необходимости ремонтные работы на объектах системы отопления. Также в городе запланирована масштабная замена труб теплосети. Модернизация затронет центр Калуги. Предстоит заменить 12 километров труб.
3: Официальный курс доллара 73,34 копейки, курс евро 85 рублей 90 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Каждую свою песню Мари Краймбрери споет нам на большой дискотеке Авторадио. Мы с вами встречаемся на главном танцполе лета 4 июля и подпеваем любимым артистам. Главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие на одной сцене. Целый стадионище мы соберем в разгар лета. Так что приезжайте в Москву, берите отпуск, выбирайте билеты. Они, кстати, на сайте Авторадио.ру, там же все подробности, категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио на ВТБ-арене 4 июля. Мы так будем с вами танцевать. Ух, скорее бы уже лето, а пока у нас весна, давайте ею насладимся вместе. Олеся Соболева, у микрофона, отличного понедельника.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале?

0: очередной суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
2: Реклама.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Хочу, чтобы все было включено.
8: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
9: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
8: Колесо.ру. Переходи на лето.
10: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
15: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
16: Альпийские, баварские, французские.
17: Сережа, что ты делаешь?
16: Путешествую.
17: С открытым ртом и причмокивая?
16: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
18: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
19: «Мясной гурман».
20: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
21: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
22: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
23: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Европейский Союз подтвердил намерение начать финансирование Украины в рамках масштабной кредитной программы. Глава евродипломатии Кая Калас назвала сроки выделения первого транша Киеву из кредита ЕС на 90 миллиардов евро. По ее словам, Украина получит часть средств в первой половине июня. Ранее Калас говорила, что первый транш Киеву составит примерно 9 миллиардов евро, 6 из них пойдет на закупку беспилотников. Аэропорт Пензы возобновил работу. Он принимает и выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим губернатор региона Олег Мельниченко рассказал, что в Пензенской области отменили план «Ковер». Стало известно, где отдыхали россияне во время майских праздников. Лидер рейтинга – Анапа. Этот город забрал сразу 60% от общего числа бронирований. На втором месте Сочи, а замыкает тройку московский регион. Отмечается, что среди зарубежных направлений отличились Турция, Египет, Вьетнам, а также Таиланд. Удаленка делает людей счастливее, это доказали ученые. В ходе исследования, которое длилось 4 года, они пришли к выводу, что данный формат дает людям в среднем лишние полчаса сна, снижает уровень стресса и улучшает питание за счет домашней еды. При этом продуктивность не падает. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробно акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: А я

0: Фагофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
0: Подробнее на t2.ru.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Взять в оборот.
5: Все просчитать.
4: Первыми бить.
5: Пленных не брать.
6: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
1: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: на правах рекламы.
1: «Пятерочка» поздравляет!
0: Поздравляет компанию X5 с юбилеем!
1: Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «пятерочку».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Мошенники начали использовать новую схему обмана с накоплениями россиян. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме рассказали в МВД. Сначала жертве сообщают об утечке личных данных. Затем в разговор вступает якобы сотрудник спецслужб. Он заявляет, что от имени человека кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонят лжеследователь или подставной работник Центробанка. Они объясняют, что все накопления на самом деле не принадлежат гражданину, а являются частью резервного фонда России. Средства просят срочно обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву заранее учат, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Там подчеркнули, настоящие силовики и работники Центробанка никогда не звонят с такими требованиями. При любых подозрительных звонках нужно немедленно положить трубку и сообщить полицию.
3: Про инициативы.
2: Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Габадинов, сообщает «Парламентская газета». Сейчас гражданин может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентария, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Бесплатный и неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Сенатор подчеркнул, такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Инициативу уже направили на рассмотрение. Если ее поддержат, проверять кредитную историю можно будет хоть каждый день без каких-либо расходов. Эксперты считают, что это повысит финансовую безопасность миллионов россиян.
3: Про законы.
2: В России могут расширить список тех, кто получает статус ветерана и инвалида боевых действий. В Госдуму внесен законопроект, по которому это звание смогут получать сотрудники МЧС. Речь идет о тех, кто участвовал в спецоперации, занимался поиском, обезвреживанием и уничтожением боеприпасов на исторических территориях. Авторы инициативы подчеркивают, саперы и спасатели МЧС ежедневно рискуют жизнью, но пока их заслуги не отмечены так же, как у военных. Новый статус даст им доступ к льготам, качественному медицинскому обслуживанию и денежным выплатам. Документ уже готовят к рассмотрению в первом чтении. Если его одобрят, изменения вступят в силу в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».
3: Про исследования.
2: Масштабное падение рождаемости во всем мире совпало с приходом смартфонов и быстрого мобильного интернета. Об этом пишет газета Financial Times. Эксперты проанализировали статистику, а также поисковые запросы в сети и пришли к выводу, рождаемость резко упала именно в период распространения 4G. Этот тренд затронул все страны, независимо от доходов, культуры и демографической политики. В исследовании отмечается, что в регионах, где 4G появился раньше, рождаемость снижалась быстрее и заметнее. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

полет нормальный, наслаждаемся музыкой, наслаждаемся искусством сложения 7 минут, покоряем понедельник, уверен, совместно обязательно. С этой задачей мы с вами сможем справиться, и, конечно же, мы приближаем 4-й день июня. Это день очередного суперфинала в рамках игры «Много денег», но знаете что? Иногда бывают такие моменты, когда собираются большие банки. 39 тысяч сейчас на кону, это значит, что мы сегодня обязательно сыграем на 78 тысяч рублей, потому что наш партнер все удвоит, и случится это довольно скором будущем, поэтому гимн «Авторадио» в мобильном месте гудков. Вот что вам нужно. Еще и сервис удобный предложит мечтой поделиться, который для кого-то реализуется 4 июня. Но давайте забирать огромный банк сегодня, а потом уже обо всем остальном. Иван Прудников стоит с этой минуты. Здравствуй, страна.

0: финале игры.
1: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Второй суперфинал! 4 июня на Авторадио. 0+.
2: Реклама. Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Житель Иркутской области получил 18 лет колонии за госизмену. Еще мужчина пытался поджечь релейный шкаф на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги. Он также размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм. Первые 5 лет наказания россиянин проведет в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Аэропорты Тамбова и Домодедово возобновили работу. Они принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Молодежью можно считать людей до 39 лет. Об этом рассказали в Минздраве. Как заявила главный внештатный гериатр ведомства Ольга Ткачева, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее, он дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид. Напомню, в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Москвичей предупредили о скором приходе в столицу аномальной жары. Сегодня воздух может прогреться до 32 градусов. Как пишет газета «Метро», такая погода продержится в городе несколько дней. По данным синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается около 30 градусов тепла. Период аномальной жары завершится уже 22 мая, после чего погода в городе придет в норму. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
6: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
7: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна, ПАО «Уинбелком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
6: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна. А я...

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: прекрасная Валерия украшает эфир Авторадио. И, конечно же, Валерия будет также украшать большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Вот тогда будет обязательно хотеть вернуться. Будет такое желание, уверен, потому что ностальгировать после такого вечера будем очень долго. Также выступит Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна. Огромный список гостей. В общем, главные звезды, главные хиты, конечно же, заполненный стадион. 30 тысяч гостей ждем. Танцевать, подпевать, веселиться, зажигать. Вот чего мы хотим. И я уверен, что главный танцпол предстоящего лета, как и возвращение Авторадио в стадионный формат, пропускать никоим образом нельзя. Поэтому 4 июля на ВТБ-арене обязательно и встретимся на стадионе ВТБ-арена. Естественно, билеты приобретаются на сайте Авторадио в любое мгновение. Категория 12+. Ждем всех, дорогие. Приезжайте компаниями. Ну и в данный момент, разумеется, наслаждайтесь майским настроением в прямом эфире и никуда не переключайтесь. Иван Прудников, меня зовут. Страна, еще раз здравствуй.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Кремль ждет значимых итогов от визита Путина в Китай. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия рассчитывает на серьезные результаты предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на переговорах затронут весь круг вопросов, которые сейчас есть в экономической повестке двух стран. В состав российской делегации войдут профильные вице-премьеры, министры, а также руководители компаний, которые работают с КНР. Напомню, Путин посетит Китай 19 и 20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Как пишет агентство ТАСС, по итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления, а также нескольких двусторонних документов. В Кремле также добавили, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается не только в экономике, но и в образовании, медицине и культуре.
3: Про работу.
2: Москву накрыла сильная жара. Температура воздуха уже достигла 30 градусов. И по прогнозам, такая погода продержится в столице всю рабочую неделю. В такие дни особенно важно, чтобы условия на работе оставались безопасными. В жару компании могут менять привычный график. Среди вариантов гибкое рабочее время, перенос смен на утро или вечер, дополнительные перерывы в прохладном помещении или временная работа из дома. Однако в каждом случае все зависит от конкретных условий и решений работодателя. Подробнее о том, когда сотрудника могут перевести на удаленку, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: Возможность перевода работников на удаленную работу при аномально жарких условиях погоды наше законодательство частично допускает. При этом в трудовом кодексе или в иных документах нет именно понятия аномальной жары. При этом нужно учитывать, что аномальная жара – это не просто цифры на градуснике либо какие-то иные данные по поводу состояния погоды, атмосферы и тому подобное. Аномальная жара должен быть акт специализированный МЧС о том, что не рекомендуется работа в эту неделю, либо специальный акт, опять же, Росгидрометцентра. Чаще всего такие акты госорганы не выдают. Тогда можно договариваться об удаленной работе, но путем заключения чисто дополнительного соглашения между работником и работодателем. При этом нужно понимать, что если работник по согласованию переводится на удаленную работу, то он должен быть обеспечен возможностью этой удаленной работы.
2: То есть у сотрудника должен быть доступ ко всему, что необходимо для работы из дома. Речь идет о технике, связи, рабочих программах и других необходимых ресурсах.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом наших слушателей ждет одно из самых ярких событий сезона – большая дискотека Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей, и главные звезды споют свои главные хиты. На сцене Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Впереди 300 минут непрерывной музыки, драйва и настоящей летней атмосферы на главном танцполе страны. Успейте занять свое место, чтобы большая дискотека стала одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: правда, одна из любимых песен для игры «Много денег». Но здесь столько строчек известных в одной. Выбирайте любую, назовите ее прямо сейчас и забирайте деньги. 39 тысяч рублей. Наш партнер всего двое. Это значит, по сути, играем аж на 78 тысяч. Красота самая настоящая. И, надеюсь, вы к этому готовы.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Это прекрасно. Мы разыгрываем 2 миллиона с 5 частями в этом году. Делаем это каждый день. И не сомневайтесь, 4 июня этот миллион закончится. А значит, 4 июня нас ждет 2-й суперфинал из 5. Да, будет еще 6-й дополнительный в конце года от нашего партнера, но 4 день июня уже совсем близко. А значит, курс куда? Правильно, курс на сайт Авторадио. Вы заходите туда, вы меняете гудок мобильного. Наш фирменный гимн. Удобный сервис вам помогает поделиться мечтой. Вы это делаете. Вуаля! Возможно, уже 4 июня ваша мечта станет реальностью, потому что для Авторадио, как вы понимаете, нет ничего невозможного. Люди мечтают абсолютно о разном. Кто-то о путешествиях, кто-то о роли в кино, кто-то хочет действительно закрыть ипотеку или кредит на автомобиль. Все в ваших руках. Наша задача — исполнять эти желания. Поэтому сайт Авторадио, простые действия, и будет вам счастье. Но мы, разумеется, продолжаем приближать заветный 4 день июня. Каким образом? Как я сказал, играя. Причем сумма очень солидная. 39 тысяч в сумме — это 78 тысяч рублей. И давайте же здесь и сейчас мы с вами рулетку остановим. Итак, мы будем звонить в Москву нашей слушательнице по имени Илона. Цитата. «Хочу отправиться в путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе 50 лет Победы». Ну что же, мечта прекрасная. Вот как раз-таки вышеупомянутые путешествия у нас сейчас в эфире могут и оказаться. Ну, в эфире может оказаться, конечно же, Илона в первую очередь. Но и, разумеется, ее мечта, о которой также, надеюсь, сможем поговорить. Номер набран. Верим, что сейчас гимн Авторадио для начала ворвется в прямой эфир, потому что с гимна Авторадио все начиналось и будет начинаться. Гимн Авторадио — это сразу 3000 рублей. Есть! Естественно, они тоже удвоятся. Но можно забрать огромный банк. Если, конечно же, Илона выйдет на связь. Алло! Илона, здравствуйте! Илона, это прямой эфир Авторадио, это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, с удовольствием вас об этом предупреждаем.
2: Алло.
0: Алло, Илона, здравствуйте. Эфир Авторадио, прямой эфир Авторадио, игра «Много денег», счастливый сезон. Здравствуйте, Илона, нас вся страна слушает. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Здравствуйте, да, всегда вас слушаю, сегодня не слушаю.
0: Я вас разбудил.
2: Да, я как раз прилегла отдохнуть.
0: А я так и чувствовал. Ну тогда простите, что разбудил, это от меня персональные извинения.
2: Приятно.
0: А, приятно, приятно разбудили, ну уже хорошо. Илон, я вижу, хотите отправиться в путешествие на Северный полюс, на атомном ледоколе. Все правильно, да? А почему именно такое путешествие выбираете? Чем Северный полюс привлекает?
2: Я люблю вообще путешествия, а это такое направление, которое, знаете, вот, ну, не всегда есть возможность туда отправиться. Люблю что-нибудь необычное.
0: Что-нибудь необычное. Ну, благодаря Авторадио ваша мечта может стать реальностью. Илон, действительно, 4 июня у нас предстоящий суперфинал. Если в рамках суперфинала ваш номер выпадает, а участвует он неограниченное количество раз, Авторадио обязательно исполнит вашу мечту. Договорились?
2: Отлично.
0: Ну, раз вы мне уже сказали, что да, разбудил я вас, что песню назвать прозвучавшую не можете, в любом случае, за гимн Авторадио это тоже победа. Вам за улыбки также огромное спасибо. И тогда что получается? Приятно вам отдохнуть.
2: Спасибо, и вам приятного эфира.
0: Спасибо большое. Взаимно. Вот и полюбезничали даже капельку в прямом эфире. Илон, больше не отвлекаю, действительно. Отдыхайте, набирайте сил, тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей для Илоны. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Также давайте здесь сейчас запустим рулетку. На кону с этой минуты становится 41 тысяча. Мы подрастаем еще. Естественно, игра продолжается. Вперед, побеждать 4 июня и не забывать, что в конце года Озонбанк в 6-м суперфинале исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, что делать вы знаете, поэтому вперед, дорогие, и победы обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза России. Президент обсудил развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. Видео начала встречи опубликовала пресс-служба Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что обсуждаемый вопрос чрезвычайно важный. Ученые предупредили о пролете мимо Земли двух астероидов в течение суток. По размерам небесные тела будут схожи с Челябинским метеоритом. Их размеры составляют около 20 метров. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астрономы подчеркивают, что это событие можно назвать довольно редким. Метеориты, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с нашей планетой, 10 и 13 мая соответственно. Исследователи отметили, что оба небесных тела не представляют опасности для Земли. Социологи выяснили, что большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины из них сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Ранее стало известно, как включиться в работу после майских праздников. По словам экспертов, лучше всего сосредоточиться на важных задачах, а вот лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы можно перенести. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
8: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
7: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
9: 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: на правах рекламы.
1: «Пятерочка» поздравляет!
0: Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «пятерочку».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Правительство хочет обязать использовать российскую технику при строительстве дорог.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Правительство хочет обязать использовать российскую технику при строительстве дорог. С идеей выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, на дорожные проекты выделяются большие средства, поэтому логично поддержать отечественных производителей. Министр привел в пример авиацию, где авиакомпании должны довести долю российских самолетов до 50% к 2030 году. Похожие требования Алиханов предлагает поэтапно ввести и в дорожной сфере. Если инициативу одобрят, требования к подрядчикам будут ужесточать поэтапно.
1: Про политику.
4: Россию пригласят на памятную церемонию в Нагасаки. Об этом рассказали в Управлении по делам жертв атомной бомбардировки. Мероприятие пройдет 9 августа, а приглашение Москве направят в конце мая. После начала СВО Япония перестала звать Россию и Белоруссию на подобные мероприятия. В прошлом году власти Нагасаки возобновили эту традицию. Руководство Хиросимы по-прежнему не приглашает российских дипломатов. США сбросили ядерную бомбу на Нагасаки 9 августа 1945 года. В результате погибли более 70 тысяч человек. Город был почти полностью разрушен.
1: Про авиацию.
4: В правительстве анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулково и Шереметьево. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности.
1: Про коммунальное хозяйство.
4: На 20% снизилось число инцидентов на объектах теплоснабжения в Калужской области этой зимой. Все аварии проанализированы, муниципалитеты составили план подготовки к будущему отопительному сезону. На модернизацию коммунальной инфраструктуры из областного бюджета в этом году выделено 220 миллионов рублей. Средства пойдут на замену более 10 километров ветхих теплосетей и модернизацию 6 котельных. В частности, в Калуге появится новая котельная на Малинниках и модернизированный объект на Кубиках.
1: Про транспорт.
4: Дополнительный транспорт поставили на дачные маршруты в Калуге. Речь идет о маршрутах номер 64 и 24. На линию вышли автобусы большей вместимости. Также по просьбам жителей автобус номер 27 переведен на круглогодичный режим работы. Кроме того, в Калуге возобновил работу муниципальный автобусный маршрут номер 35, станция Калуга-1, Ячинская набережная. Он будет работать до 30 сентября. На этом маршруте можно объехать почти все основные достопримечательности нашего города. Автобус работает с предоставлением льгот. Официальный курс доллара 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 30 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

я, вы и мы. Я надеюсь, что каждый в этой стране хочет посетить главный танцпол предстоящего лета, который ждет абсолютно всех, без исключения, 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Речь про большую дискотеку Авторадио, речь про возвращение Авторадио в стадионный формат, речь про прекрасный вечер, который однозначно запомнится, потому что главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, Егор Крид, Анасти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман и 30 тысяч счастливых нас. Это действительно стадион, который танцует, поет, веселится, и все это про большую дискотеку Авторадио. Поэтому мы ждем каждого из вас на сайте Авторадио, разумеется, для начала, да, для того, чтобы приобретать билеты. 12+ категория. Ну а потом уже встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Приезжайте абсолютно из разных городов, и уверен, мы очень круто проведем время. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, приветствуем всех в данный момент.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода.

0: Вилсы и Ламстихина. Сайт vilsy.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В ФСБ сообщили о поимке 37 поджигателей, работавших на спецслужбы Киева. Они были задержаны в марте. Злоумышленники причастны к поджогам объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы. Большинство из них общались в группах знакомств, в мессенджерах с девушками и по их просьбам пересылали координаты школ, торговых центров и своих адресов проживания. После предупреждений о грозящей уголовной ответственности за содействие противникам, задержанных склоняли к совершению противоправных действий. В России лыжные виды спорта объединили в одну структуру. Принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В ее состав вошли Федерация лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Россиянам сообщили, когда лучше всего брать отпуск. В этом году самым выгодным месяцем оказался июль. В нем будет 23 рабочих дня. Также выгодно отдыхать в сентябре, октябре и декабре. А вот если человек хочет продлить отдых, то можно написать заявление на январь. Тогда к отпускным дням прибавятся праздничные. Но эксперты советуют, что нужно учитывать, продолжительные выходные могут сказаться на размере отпускных. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочная чулетечка. Заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Фильм Гая Ричи.
16: Есть два варианта развития сюжета.
17: Джентльменский или пацанский.
18: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
19: Они работают на грани закона и беспредела.
18: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
20: Слышишь этот ритм?
21: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
22: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
23: Категория 16+.
24: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
9: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23:05. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Китай согласился купить у США самолеты «Боинг».
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Китай согласился купить у США самолеты «Боинг». Об этом заявил Дональд Трамп после переговоров с Си Цзиньпином. По его словам, Китай планирует купить 200 лайнеров. Детали сделки американский президент не уточнил. Трамп отметил, что «Боинг» рассчитывал на контракт на 150 самолетов, но получил заказ на 200. По его мнению, такой огромный заказ создаст в Америке очень много новых рабочих мест. Китай не закупал в Штатах самолеты почти 10 лет. Несмотря на успех переговоров, акции «Боинг» упали на 4%. Эксперты-инвесторы ожидали, что сделка будет еще более масштабной.
1: Про медицину.
4: С сентября этого года в российских медучреждениях может появиться новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Предполагается, что такие специалисты будут выявлять факторы риска и признаки развития заболеваний у пациентов. В Минздраве уточнили, что работать врачами по медицине здорового долголетия смогут выпускники медвузов, прошедшие ординатуру по специальностям гериатрия, терапия или общая врачебная практика. Добавлю, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России проживают более 35,5 миллионов человек старше 60 лет. По данным Росстата, это свыше 24% населения страны.
1: Про нововведение.
4: В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных и воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. Новая модель образования даст студентам гибкие траектории, а срок подготовки инженера-конструктора составит около 5 лет. Первые наборы начнутся в рамках пилотного проекта Миноборнауки.
1: Про транспорт.
4: Дополнительный транспорт поставили на дачные маршруты в Калуге. Речь идет о маршрутах номер 64 и 24. На линию вышли автобусы большей вместимости. Также по просьбам жителей автобус номер 27 переведен на круглогодичный режим работы. Кроме того, в Калуге возобновил работу муниципальный автобусный маршрут номер 35, станция Калуга-1, Ячинская набережная. Он будет работать до 30 сентября. На этом маршруте можно объехать почти все основные достопримечательности нашего города. Автобус работает с предоставлением льгот. Официальный курс доллара 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 30 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

Невозможно знать все и про каждого, но я убежден, что 4 июня мечта наших слушателей станет реальностью благодаря Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон, поэтому я рекомендую всем отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном. На наш фирменный гимн вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете и выигрываете 4 июня. Второй суперфинал, и 4 июня ваша мечта станет реальностью. Может быть, это роль в кино, может быть, это путешествие, может быть, это закрытие ипотеки. Решать вам. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашему большому эфирному празднику. И сегодня слушайте нас максимально внимательно. 41 тысяча рублей в банке, а наш партнер все удвоит. Значит, сыграем аж на 82 тысячи рублей. Деньжище. И внимательность действительно вам пригодится.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
15: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Хочу, чтобы все было включено.
17: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
18: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
17: Колесо.ру. Переходи на лето.
19: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Лошка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
3: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом пишет газета «Метро». Задействованы ракетные войска и авиация. Маневры ведутся во взаимодействии с российской стороной. В ходе мероприятия планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Учения являются плановыми и проводятся в рамках подготовки к действиям в рамках союзного государства. Они не направлены против третьих стран. Российские атлеты допущены до турниров с флагом и гимном. Ограничения сняла Международная федерация гимнастики. Решение принял исполком международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта – художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Аналитики выяснили, что для россиян самым тяжелым днем недели является не понедельник, а воскресенье. Согласно исследованию, 42% работников постоянно чувствуют усталость и недосыпание в этот день. Более 60% россиян теряют силы на стыке рабочей недели и выходных, входя в замкнутый круг. В пятницу они думают об отдыхе, в выходные о работе, а в понедельник приходят в офис без сил. По словам экспертов, продуктивность зависит от базовых вещей – нормального сна, умения фильтровать информацию, а также грамотного распределения задач. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: «Тэнк» — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
7: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM. Рекстон. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Авторадио.

прекрасный дуэт. Один из участников этого дуэта, Владимир Пресняков, еще и обязательно порадует всех зрителей на стадионе ВТБ-арена 4 июля, потому что Владимир Пресняков будет выступать в рамках большой дискотеки Авторадио. Также Мэри Краймер, Егор Крид, Анасти, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюткин. Огромный список артистов, главные звезды, главные хиты. Конечно же, 30 тысяч гостей. Будем танцевать, подпевать, веселиться, радоваться. Ну, в общем, проведем этот вечер на 10 из 10. Так что 4 июля на стадионе ВТБ-арена желательно оказаться, обязательно оказаться. Все-таки это главный танцпол предстоящего лета. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. Сайт Авторадио с легкостью поможет приобретать билеты для себя, для близких. Пожалуйста, абсолютно из разных городов ждем гостей для того, чтобы было все на 10 из 10. Категория 12+. Ну и в данный момент, конечно же, также оставайтесь вместе с первым автомобильным. 4 день июля. Обязательно до него доберемся. Но эфир Авторадио — это и вовсе нечто круглосуточное для каждого из нас. Поэтому по возможности звук чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой, 52.
10: Указана минимальная цена на «Чанган CS 35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
12: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
13: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-49-42, 5-7, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
14: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это – Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
15: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: на правах рекламы.
1: «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку».
0: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России вырос спрос на наличную валюту. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: На фоне укрепления рубля россияне снова стали активнее покупать наличные доллары и евро. В этом месяце курс американской валюты опустился ниже 73 рублей. После этого в обменниках появился дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным регулятора, только в апреле россияне купили наличные валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. При этом эксперты считают, что паниковать не стоит, поскольку нехватка долларов и евро в кассах связана в основном с резким спросом, а не с угрозой для рубля. Вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский в беседе с Авторадио напомнил, что похожая ситуация уже была летом 2022 года.
4: Вспомните, у нас там курс ходил до 50 с небольшим. А почему такое произошло? Потому что это была сознательная политика наших денежно-кредитных властей, скажем так. Вы понимаете, у нас сейчас высокие цены на нефть, большая валютная выручка страны. Это давит на укрепление курса рубля. Чтобы этого не происходило, все эти годы работало бюджетное правило. Излишек валюты скупалось ФНБ, Фонд национального благосостояния. Там была цена отсечения, по которой это все происходило. Бюджетное правило приостановили, если вы помните, в начале года. Да? Потом его возобновили, но возобновили его с небольшими параметрами. Там, видимо, мое такое ощущение, что этого недостаточно, эти параметры скупки. И если наши власти финансовые не увеличат скупку валюты, рубль будет укрепляться и дальше. Поэтому те, кто сейчас покупают доллары, но такая рисковая ситуация, она искусственная. Потому что долгие годы, десятилетия у нас работало вот это бюджетное правило, которое стерилизует излишнюю валюту.
2: По словам экономистов, наличная валюта сейчас в первую очередь нужна тем, кто планирует зарубежные поездки. А хранить все сбережения только в долларах или только в рублях специалисты не советуют. Оптимальный вариант – это распределять накопления между разными инструментами.
3: Про законы.
2: Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт.
3: Про туризм.
2: Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. По данным организации, без пересадок можно будет улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой, а также ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государствах въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди самых популярных направлений отмечаются Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Индия и Китай. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 72 рубля 35 копеек, курс евро по данным регулятора 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, здравствуй, страна.
1: Привет. Привет. Настал, наконец-то, долгожданный вечер. Всем привет, да, друзья?
5: Да, трудовой день закончился или заканчивается.
6: А город засыпает и просыпается.
1: Подожди, Захар, ну, мы, во-первых, не в мафию играем, да, потом... Что значит город засыпает? Мы же не позволим этого. Наше шоу призвано обеспечить страну хорошим настроением, самыми позитивными новостями.
5: Кстати, о хороших новостях. Коллеги мои дорогие, у Голливуда проблемы.
1: Какие?
5: Там не знают, кто сыграет нового агента 007.
1: А,
5: кто станет новым Джеймсом Бондом? Напомню, последний был Дэниел Крейг.
6: И вот, наконец, настал тот час, наш час.
1: Куда? Отправлять резюме так и хочется спросить.
6: Голливуд. Голливуд.
5: Ты свою последнюю фотосессию хочешь отправить?
1: Голливуд до востребования? Не-не-не, я вспомнил, если с фотографией там посылать. Вот у фотографии, я помню, Захара, когда он был в, в ушах Чебурашки, в костюме Чебурашки. Мы тогда снимали на РЕН-ТВ шоу.
6: Между прочим, Джеймс Бонд, он мог в кого угодно превратиться.
5: Это понятно. Перевоплощаться.
6: Да-да-да.
1: Да, ну, мне кажется, на Джеймса Бонда мы уже не тянем.
5: А чего же? Чего же?
1: Ну, может быть, где-то надо подтянуть, где-то уже, наверное...
6: Утянуть.
5: Вешу отрезать.
1: Ну, в общем, друзья, пока мы не уехали в Голливуд, спешите слышать вечернее шоу на Авторадио. Трое в эфире, не считая гостей.
5: Но сегодняшних надо считать обязательным.
6: Друзья, сегодня живой концерт, конечно, часть 8-9. Суперкоманда. Поп, рок, фолк, ска, панк, группа с элементами романса и, кстати, авангарда, питерский коллектив The Hatters.
1: Ну что, начинаем?
0: Вечернее шоу.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Знакомство с самыми хорошими новостями дня. Мы хотели вообще начать сегодня с главной новости для нас. У нашего коллеги, у Мишки Брагина, сегодня день рождения!
1: Спасибо, спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Здоровья нажелали. Вот
0: пользуйся.
1: Один раз приболеть, тебе все
0: желаю. Все, тебя подозревают сразу.
1: Да. На 120 лет вперед. Друзья, ну мы периодически, понятно, поздравляем своих близких, коллег, знакомых, людей, звезд эстрады с днями рождениями, с юбилеями. Ну а вот сегодня хотелось бы передать наш музыкальный привет. Не будем, опять-таки, забывать, что мы поющие ведущие, нашим любимым партнерам.
0: Потому что вместе с торговой сетью «Пятерочка» мы хотим поздравить с днем рождения всю огромную, дружную, трудолюбивую команду X5.
1: По этому поводу, ну, хочется что-нибудь типа такого, там, «С днем рождения!» Продуктов всем, удешевления.
2: Да нет! Их времечко, жизнь не пролетела зря. Ведь сеть «Пятерочка» есть во дворе и у тебя, и у меня.
0: Правильно. Даже грустно как-то.
1: Ну, хорошо. Ну, вот вариант еще, кстати, накидал. «Пятерка, пятерочка, с утра до ночи. Я люблю заходить тебя очень. Ты прости разговоры мне эти. За X5 я дам все на свете».
0: Днем рождения!
1: Классно, да?
2: Красиво, да.
1: Как нас после этого не пригласить на юбилей, я не понимаю. Самые популярные ведущие, да?
0: Так, в новости сегодня будем какие-нибудь еще делать?
1: Нет, есть еще рубрика, я бы назвал ее так, «Герой нашего времени». Жительница Томска Ольга Никулина в один момент решила попрощаться со своей прошлой жизнью и последовать зову сердца. Ее историю рассказывает КП.ру. По словам 29-летней россиянки, раньше она длительное время работала мастером маникюра, но в какой-то момент ее начали посещать мысли о том, а что будет с ее жизнью дальше, после маникюра.
0: Если жизнь после маникюра.
1: Да. Тогда женщина поняла, что ей хотелось бы быть ближе к природе, и лучшее место для соединения с природой, она подумала, это Алтайский край. В общем, взвесив все, девушка села в машину и отправилась в путешествие. Перед этим она научилась закаливанию, кстати, чтобы не бояться суровых условий. Позже она вернулась в родной город за своей собакой, порода французский бульдог, который теперь путешествует с хозяйкой. Так вот, путешественница за несколько месяцев объехала уже почти всю республику Алтай по Чуйскому тракту и добралась почти до Монголии и обратно. Спит она в машине.
0: А вот как раз хотела спросить.
1: В спальном мешке, рассчитанном на минус 40 градусов.
2: Ух ты!
1: Сколько она прожить планирует дикарем, пока, как говорится, не решила. Но вот есть люди, которые в одночасье решают все. Надо что-то менять, потому что жизнь проходит зря, как говорится, да?
0: Ну, переосмысление какое-то наступает, и люди готовы на какие-то безумные поступки, которые изначально считаются безумными, а, возможно, они как раз самыми правильными в жизни и окажутся.
1: Возможно, а может быть и нет. Вот по этому поводу хотелось бы поговорить сегодня с вами в нашем лайв-чате, который называется «Перемен требуют наши сердца».
0: Итак, внимание, вы когда-нибудь кардинально меняли свою жизнь, принимали какие-то фундаментальные решения, которые, ну, буквально разделили вашу жизнь на до и после? Рассказывайте, не стесняйтесь, даже просто какое-нибудь волевое решение с понедельника, никаких пончиков, тоже считается.
2: Итак, друзья, пишите +7 915 459 2020, единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: определенный микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 207404, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Хочу, чтобы все было включено.
9: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
10: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
11: Колесо.ру. Переходи на лето.
12: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104 5719 961.

0: вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Ну да, у каждого есть своя история, разная. Захар, у тебя когда история начнется с водой-то?
1: Ты знаешь, по-моему, во второй половине июня.
0: У тебя, Гордеева, когда? Кому мы идем мыться,
2: если что? У меня начнется все следующий понедельник уже.
0: А, следующий понедельник. А у меня в августе. Так что я еще есть.
2: Идем.
0: В общем, про отключение воды поговорим.
3: На Авторадио.
1: На дворе действительно середина мая, а уже мы говорим про отключение воды, хотя
0: потому
1: как-то
0: что, да,
1: у
0: началось.
1: Всех, у всех в ощущениях, что отключают летом. Хотя, судя по погоде, действительно уже пора отключать. Кстати, максимальный срок отключения горячей воды до 10 дней. Но эти 10 дней надо умудриться как-то прожить, поскольку беготня с горячими чайниками – удовольствие так себе. Но есть вещь, которая может помочь минимизировать эти самые неудобства с отключением горячей воды. И поговорим о водонагревательных приборах. В гостях у нас Василий Сиприков, профессиональный сантехник-блогер. Или сантехник, запятая, блогер. Василий, приветствуем.
4: Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Да, я, конечно, предпочитаю, когда называют меня Василий Санузел. Так
1: Василий
4: более
1: Санузел.
4: Да, совершенно верно.
1: Хорошо. Итак, я все-таки предлагаю начать с людей, у которых уже водогрей установлен. Нужно ли проводить какие-то, не знаю, профилактические мероприятия перед тем, как прибор будет интенсивно работать? Понятно, что уж сколько там, 9 месяцев вода стояла внутри в нем без движения.
4: Да, знаете, это очень хороший вопрос, о котором никто особо не задумывается во время эксплуатации, но на самом деле, если мы рассматриваем накопительные водонагреватели, такие большие баки, то они требуют регулярного обслуживания. Ну, хотя бы, на самом деле, раз в год, и лучше даже перед сезоном его проверять.
0: Каким образом?
4: Ну, обычно вызывают именно сантехника.
1: Ну,
4: но, как правило, да, у нас вызывают сантехника тогда, когда
1: ЖЭКа.
4: Что-то сломалось.
1: Конечно.
4: Нет, почему? На самом деле можно и ЖЭКа.
0: Мужики сами рукастые, могут и сами проверить. Главное знать, как.
1: Так, если сами, что делаем?
4: Но на самом деле, сами вы вряд ли проверите. Для этого нужно все-таки необходимое знание. Я вам говорю просто, как это должно быть по-хорошему. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть нужно вызывать специалиста, который будет проводить проверку этого оборудования. Накопительные водонагреватели, они по своей сути очень похожи на большой чайник, да, и в них накапливается известь, накипь, которая после того, как мы перестали им пользоваться, даже в момент использования, оседает на стенках бака, на нагревательном элементе, и потом оседает, тем самым забивая вообще полезный объем, и может даже забить и сами патрубки, откуда заходит и выходит вода, да.
0: Так, то есть самому это особо, надо иметь, как говорится, смекалку и навык, да, для того, чтобы...
4: Ну, по-хорошему, конечно, стоит просто вызывать сантехника раз в год, того, как, кто вам устанавливал, например, этот водонагреватель.
1: Как же вспомнить?
0: Вспомнить-то можно, можно найти рукастого человека, но все равно проверять надо. Но мы почему-то зашли уже с тех, у кого есть нагреватели. Mm-hmm. Да, мне кажется, все-таки надо было начать с тех, кто наконец-то вот решился, потому что сколько можно, да, терпеть или там нагревать, в тазиках бегать и так далее. Все-таки, да, вот изначально я решил... как говорится, приступить к этому, этот шаг сделать, купить водонагреватель. Какие есть, какие возможны, какие лучше? Вот расскажи.
4: Вот это действительно правильный вопрос, сложный момент. И надо отталкиваться, знаете, от чего? Вот есть у вас уже готовый ремонт, либо вы сейчас в состоянии ремонта своей квартиры, либо ванной комнаты, санузла, исходя из этого и принимать какое-то определенное решение. Ведь зачастую... у нас не задумываются о какой-то специализированной подготовке под водонагреватели, а если рассматривать удобство и комфорт, то я как специалист больше рекомендую именно проточные водонагреватели.
1: Это не накопительные?
4: Не накопительные, а как раз-таки проточные, если мы рассматриваем квартиру.
0: Ну да.
4: Да, поэтому именно проточные, они самые эффективные и более удобные в плане использования, совсем неприхотливые.
0: То есть там принцип работы немножко другой, да? То есть там регулярно вода протекает, есть нагревательный прибор, который просто ее нагревает по ходу дела.
4: Да, совершенно верно. То есть пока вода течет через этот прибор, он очень активно нагревается, и это тепло передается в воде, и тем самым получается...
0: Типа колонки газовые, только не на газу,
4: а газовая колонка, это и есть проточный водонагреватель, только газовый.
0: Ну, по сути, да.
4: Да, это газовый. Есть проточный водонагреватель. Но я сейчас говорю немножко про электрические. Единственный момент... нужно
1: жрет электричество.
4: На самом деле больше жрет электричество именно накопительный.
1: Ты понимаешь, что сейчас рушишь все устои вообще?
4: Я очень рад, что вы меня сегодня позвали, потому что это очень такая тема, о которой мало кто задумывается и действительно не верит и понимает, и думает, что именно накопительный – это эффективный в плане энергопотребления прибора. На самом деле проточник более выгодный. Если рассматривать с точки зрения физики, ну, чтобы нагреть определенное количество объем воды, нужно потратить определенное количество энергии. Это понятно. И, соответственно, что накопительный, возьмем, допустим, не знаю, 100 литров, он будет его нагревать какое-то время, да, пусть будет тут условно час. И возьмем проточный водонагреватель. Накопительный он там потратит 3 киловатта, да, вот за этот час он 3 киловатт-час обычно. И проточный водонагреватель, допустим, его мощность 8 киловатт-час, но он эти 100 литров пропустит сквозь себя за 20 минут, условно, и получим те же самые 3 киловатта в плане потребления. Но есть еще один момент. Проточный водонагреватель использует электричество только в тот момент, пока через него течет вода. А накопительный водонагреватель, он как работает не просто как чайник, а еще чайник с подогревом.
0: Поддерживает,
4: он сначала нагреет вам эту воду, и потом в течение дня будет все время потреблять какое-то количество энергии и поддержит эту температуру. Пока вы находитесь на работе, у вас будет счетчик крутиться, чтобы вечером вы пришли домой и вы могли воспользоваться горячей водой, понятно, если рассматривать.
0: А по объему проточка и накопительная они отличаются как-то?
4: Ну, разумеется, отличается. Накопительные они так и называются, потому что они накапливают какой-то объем воды, а проточный он пропускает сквозь себя. И если рассматривать... Да, но если рассматривать проточные, то они отличаются по своей мощности. Насколько мощный может быть прибор? Это все также выражается в киловаттах, да, там есть проточные на 3 киловатта, на 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25 и так далее. А размеры на самом деле у проточников самые компактные. То есть они по размеру, не знаю, 30 на 20 сантиметров.
0: Все, меняю.
1: Да, коробочка.
4: Небольшая коробочка, как размер какой-то стандартной классической керамической
0: и
4: плитки.
0: И еще не подкапывают?
4: Совершенно не подкапывают, если правильно установить.
0: Да что
4: и абсолютно не требуют никакого обслуживания в течение своего срока эксплуатации, поскольку они не набирают в себе какой-то объем воды, там не скапливается накипь, ну, в большинстве моделей, да, в правильных.
0: Понятно.
4: А, и их не нужно сливать, потому что там тоже нет воды.
0: Василий остался сказать телефон.
1: Тогда вопрос.
0: Заказывайте.
1: У людей, ну, по крайней мере, у нас троих, у всех накопительные нагреватели. Можно ли без особых...
2: Можно ли куда-то сдать?
1: Нет, можно ли без особых проблем поменять одно на другое?
4: Вот чтобы поменять, вот здесь есть определенные нюансы. Как я еще рассказал, проточные водонагреватели, они больше потребляют энергии, поэтому они требуют немножко другой подготовки в плане электричества. Да. Как правило, если мы рассматриваем там, стандартный нагреватель с минимальной мощностью, чтобы было комфортно, это должно быть 8 кВт, для него нужен кабель 6 квадратных миллиметров сечения. Это примерно, примерно как на электроплиту на кухне.
0: А, то есть там кабель такой
4: толстый. Да, то есть должен быть соответствующий кабель. А, как правило, для накопительных водонагревателей достаточно обычной бытовой розетки с потреблением до 3 кВт. Она это выдерживает. Если подключить проточный, ну, высокомощный прибор в такую розетку, скорее всего, перегреется кабель и будет либо срабатывать автомат, либо, если его нет, произойдет...
1: Последний вопрос нашей беседы. Допустим, поменяли мы вот этот вот накопитель на проточку. Зачем тогда включать вообще горячую воду, которую нам подает наша теплосеть, когда выгодно, ну, я не знаю, с точки зрения, а может
0: выгодно или нет, надо
4: понять. Оставить
1: проточку
4: только на
1: холодную. Вы знаете,
4: это очень интересный вопрос. Один из моих подписчиков мне однажды сказал, он произвел такие расчеты, и он понял, что для него...
1: Выгоднее
4: использовать постоянно проточный водонагреватель. Это получается дешевле, чем платить за горячую воду, которая приходит у нас от
1: теплоцентрали, да.
4: Да, да. Получается, он платит только за холодную воду и за электричество. Ну, может быть, у него тариф на электричество такой.
2: Льготный какой-нибудь. Тариф на электричество сейчас.
4: Вполне возможно. Но нас, я сам лично таких расчетов не проводил, но, скорее всего,
2: Василий,
4: это...
2: Пора заняться.
4: Ладно, я, может быть, даже попробую. Но, скорее всего, это может быть даже выгодно.
1: Ну, я считаю, пища для размышлений просто сумасшедшая.
0: Да.
1: Просто эврика. Да, Василий Сибриков, профессиональный сантехник-блогер. Но мы понимаем, что теперь Василий санузел. Обращаемся только к нему. Спасибо огромное.
4: Спасибо
1: за
4: вам.
1: Ликбез.

0: Ток-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
19: «Да!»
18: в самом сердце нашей огромной Родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
20: Авторадио.

0: все не случайно.
1: Абсолютно. Уж если говорить о погоде, то тоже все не случайно. Вы думаете, почему у нас тут такая жара невероятная? То, понимаешь ли, в июне может снег выпасть. Это все не случайно. Вот, собственно, о погоде мы сейчас и поговорим подробнее.
2: На Авторадио.
3: Ну да, продолжаю это вступление. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, да, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом.
1: Вчера так резвился, играя.
3: Да,
1: я
3: да,
1: чуть
3: да.
1: не утонул.
3: Погода у нас реально резвится. Житель центральных регионов не перестает удивляться. А вот наши восторги и удивления комментирует метеоролог Никита Поповнин. Никита, добрый вечер.
4: Добрый.
1: Добрый, добрый.
3: Ну, наверное, можно еще начать нашу беседу, то ли еще будет, потому что на фоне и так ярких, интересных погодных явлений везде печатаются прогнозы о том, что в центральный регион придет вообще, в принципе, аномальная жара, которой не было 130 лет. Так ли это?
4: Ну, почти 130, да, с конца 19 века. Для некоторых дат могут обновиться рекорды максимальной температуры воздуха суточные. Но, да, да, такое у нас не каждый раз бывает. И действительно, завтра, послезавтра, ну, в общем-то, до конца рабочей недели температуры воздуха в столичном регионе, в Москве, Московской области и вообще везде в окрестностях будут днем от плюс 29 до плюс даже 31 градуса. А нормальные значения для дня, для этих дат, это плюс 19. То есть мы на 10 и более градусов будем превышать климатическую норму. Это, конечно же, аномалия. Считается, это такая погода супераномалия.
1: Знаете, мне кажется, современная погода, уже говорить
3: всегда
1: о нормальности,
3: аномалия.
1: Это вообще да, ненормально уже. Ну вот дожди и грозы, опять же, да, тоже бьем рекорды, получается?
4: Нет, это как раз-таки следствие прихода тепла, потому что теплый воздух, который к нам просачивается стремительно из Казахстана, из Ирана, вот он встречается с другими воздушными потоками, и все это дело разражается грозой. Чем больше температурные контрасты, тем сильнее грозы, интенсивнее осадки, выпадает град, вероятность шквалов и даже, кстати, смерчи.
1: Ой-ой-ой-ой.
5: Удивительно,
1: но,
5: как.
1: Ну вот, да, странно то, что мы, казалось бы, живем в одном городе. Ну, он, конечно, большой город, понятно. Но почему-то вот у меня потоп на ботаническом саду.
5: А Захара, у нас ночью потоп
1: был. В 10 километрах от меня сухо. Как такое происходит? Такое ощущение, что дождь проходит какой-то узкой полосой.
4: Вообще, о, да. Абсолютно, абсолютно реально, конечно же, дождь проходит, ну, действительно, какими-то такими своеобразными полосами, волнами. То есть... Категоризация осадков, она огромна, да, бывают точечные осадки, мозаичные осадки, волновые, ну, в общем-то, как угодно. И да, такое бывает, когда поток, вот как вот у нас вчера, когда выпало половину месячной нормы осадков на опорной метеостанции ВДНХ и на других, в общем-то, тоже было немало за буквально там час, два, три, да. В каких-то районах на востоке, например, осадков было в разы меньше. Да, такое случается, что в одной стороне города осадков очень много, а в другой практически нет.
5: Никита, ну а вот то, что сейчас происходит, да, середина мая, это вот лето можно считать ранним? Или нам еще вполне вероятно будет откат в такую человеческую весну, в привычную нам?
4: Ну, скорее всего, пока что по предварительным прогнозам, да, поскольку точное прогнозирование это трое суток, по предварительным прогнозам в Москве и Московской области на выходных вот этот самый откат ожидается, когда температура опустится до около нормальных значений, когда к нам начнет поступать воздушная, более прохладная воздушная масса с запада, северо-запада, и это будет уже ближе там, к плюс 20 градусам. А относительно лета, конечно, будет еще много чего, да, и похолодание, и потепление, но говорить, что вот там оно будет таким-то или сяким-то, пока, конечно, рано.
1: Хорошо.
3: Спасибо огромное за комментарии, за такой спокойный, рассудительный тон. Метеоролог Никита Поповнин был с нами. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
5: Спасибо.
4: Спасибо вам.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
11: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей. С отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
13: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
14: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 000 рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42. 5 семерок 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88.

0: О, началось у нас погружение в чужие истории, притом...
1: Жизненные истории.
0: Да, я обожаю вот этот, когда такой максимальный градус откровения. Мы попросили вас рассказать, и бывало у вас когда-нибудь такой вот момент, что вы кардинально меняли свою жизнь, принимали какие-то такие решения, которые разделили реально ваш жизненный путь на до и после. Ну вот давайте почитаем.
1: Ну вот в моей жизни было две ключевых перемены в работе, пишет нам Мишка.
0: Михаил, да.
1: Да. Учился на повара, а затем 10 лет работал в разных ресторанах, даже стал шеф-поваром. Но в один прекрасный момент ресторан, в котором мы работали с супругой, закрыли. Ну, наверное, все-таки не в прекрасный момент, а в ужасный. После чего я пошел служить в полицию. Отработав 10 лет, решил, что хочется чего-то другого. И теперь мы вместе с супругой опять работаем вместе, теперь в пятерочке. Жизнь помотала, но зато многому научила. Не надо бояться менять работу, ведь в жизни так много всего интересного. Ну, потрясающе. Вот так... От повара до полиции, а потом, пожалуйста, там, торговый представитель.
0: Да, да. Торговля, да. Угу. Дальше пишет Сари. Не знаю, кто это. Вот, просто Сари. Вот сижу, слушаю вас на работе, часто слышу. Люди, которые устали от городской суеты, от рабочей рутины, они все бросили и уехали в большое путешествие с женой, с детьми, с собаками, с кошками, на машине, к горам и к морю. У меня только один вопрос. Как такое возможно?
1: Ну как?
0: Как можно бросить все и ехать и жить в машине и вот. К лесам, к полям и к горам?
1: Если говорить про ту путешественницу, которую вот, я приводил пример, да, Алтайский край, у нее есть профессия, тем не менее, она же маникюрщица, да? Вот.
0: Мастер по ногтям.
1: В Алтайском крае тоже делают ногти. И вот она периодически где-то подрабатывает, где-то еще что-то. Ну потом, люди для того, чтобы жить, допустим, обеспеченно иногда на пенсию, поднакопили и вложили куда-то и живут на проценты,
2: на
1: пассивный доход, и это бывает. А потом есть люди, которые уезжают в другой город, сдавая, допустим, ту квартиру, которая у них есть в родном городе, ну, в той же Москве.
2: Ну, и тоже получают деньги на карту.
1: Да, и на эти деньги могут существовать в другом городе, также снимать квартиру. То, что варианты возможны.
2: А вот Борис из Кисловодска пишет следующее. Я с супругой до рождения детей жил в Латвии на постоянной основе. Потом на все плюнули, переехали в Европу, в Орлеан. К бабушкам на 10 лет.
1: Тот самый французский.
2: Да, во французский. Угу. А там совершенно другая жизнь, и я с ужасом думаю, а вдруг придется вернуться назад. Не дай бог. Я понял, что человека не ждет никакая другая земля, кроме родины. Надо жить там, где родился. А ездить отдыхать или работать, или гостить можно куда угодно. Хоть на Камчатку.
1: Ну, вот то
2: мне
1: же
2: нравится,
1: самое.
2: Хоть на Камчатку.
1: Вдогонку, Ольга, здравствуйте. Переехала не просто в другой город, а в другой край нашей необъятной родины. Обрела здесь свою новую жизнь, любовь и радость в жизни. Ну, к сожалению, без подробностей,
0: да,
1: друзья.
0: Да, интересно было бы. Да. Какой?
1: Мы именно ждем ваших историй, наш сегодняшний лайв-чат, как вы вот совершенно поменяли, как есть шутка, на 360 свою жизнь. На 180, конечно же, да. Пишите, +7 915 459 2020 ждем.
3: Лайв-чат. Мурзилки лайв. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле раскрыли детали переговоров в Пекине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия и Китай во время визита Владимира Путина в КНР подпишут около 40 документов. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. По его словам, 21 документ подпишут в присутствии лидеров двух стран, а остальные объявят на церемонии. Речь идет о соглашениях в промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кино, атомной энергетике и сотрудничестве между информагентствами. Напомню, Владимир Путин прибудет в Пекин 19 мая. Официальная программа начнется на следующий день с церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь. Затем президент России и председатель КНР проведут переговоры в узком и расширенном составах. Кроме того, стороны обсудят международную повестку, сотрудничество в сфере углеводородов и проект газопровода «Сила Сибири-2». Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали убеждать россиян, что их сбережения якобы принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме пишет газета «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД. Сначала человеку сообщают об утечке личных данных, а затем подключается якобы сотрудник спецслужб и заявляет, что от имени жертвы кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонит лжесвидетель или подставной работник центрального банка. Они требуют срочно обналичить накопления и передать их для проверки. В МВД напомнили, что настоящие силовики и сотрудники Банка России никогда не звонят с такими требованиями.
3: Про инициативы.
2: В России предложили рассмотреть регистрацию в соцсетях только с 14 лет. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, разумные ограничения в этой сфере необходимы, поскольку они могут помочь защитить детей от интернет-мошенников. Ранее Машаров предлагал установить планку доступа к социальным сетям с 16 лет, однако теперь считает, что с учетом уже принятых мер возраст можно снизить. Системный психолог Ангелина Сурина в беседе с Авторадио отметила, что полностью решить проблему одним запретом будет сложно.
4: Я считаю, что эта инициатива, возможно, может помочь какому-то небольшому количеству людей, некоторым семьям, может быть. В большей степени, конечно же, дети, которые действительно захотят быть в соцсетях, если и родители, которые захотят, чтобы их дети были блогерами, то они будут разные лазейки искать. То есть родители сами будут регистрировать их в соцсетях. Либо, если дети захотят сами, скрывая от родителей, то тогда они будут обманывать и ставить какой-то другой возраст. То есть я думаю, что будут находить лазейки, конечно же. Если человек захочет, он найдет вариант, как зарегистрироваться.
2: При этом в Общественной палате отмечают, что при введении таких ограничений нужно учитывать и способы обхода блокировок. Поэтому возрастной барьер может снизить риски, но не дает полной гарантии. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 35 копеек. Курс евро, по данным Центробанка, 84 рубля 7 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 41 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 82 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
3: Привет.
1: Ну, и с понедельничком. Да, с понедельника многое начинается. На всяком случае, люди начинают какие-то важные дела. Типа вот с понедельника
2: начну.
1: Да. Друзья мои, если вы до сих пор не в игре «Много денег», предлагаю вам начать с понедельника.
2: С
1: возможно, ваша жизнь, да, разделится, как мы сегодня говорим, на «до» и «после».
2: До игры «Много денег» на Авторадио, после.
1: Да,
2: до
1: после.
2: Выигрыша у нас и после этого выигрыша.
3: Тем более, что в банке игры у нас 41 тысяча рублей.
2: 82 тысячи, да, при участии нашего генерального партнера можно получить в ближайшем же игровом эпизоде.
3: Главное, чтобы вы назвали нам песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире, и вы срываете банк и становитесь, ну, значительно богаче.
1: Конечно. Играем через пару минут.
0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
4: Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, все на понедельник грешат, что это самый несчастный день, потому что тяжело выходить после выходных, понятное дело.
2: А впереди еще целая неделя.
1: Да, да, длинная неделя. Но этот день может стать для вас счастливым, да, поскольку, ну, во-первых, он уже отработан у большинства наших сограждан, да, 19.09 уже на часах. А во-вторых, может привалить неплохое денежное счастье. Да? Сколько сейчас у нас еще раз?
3: 41 тысяча рублей в банке.
1: 41 тысяча, да.
2: Да, но наш генеральный партнер, Озонбанк, может удвоить этот выигрыш, соответственно, до 82 тысяч. Да. Я вообще, в принципе, напомню, что призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний и еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в шестом дополнительном суперфинале.
3: Но не забывайте, что на сайте Авторадио.ру вы можете поменять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио и там же на Авторадио.ру написать свою заветную мечту и, соответственно, ждать того момента, когда наша Авторадио-рулетка выберет именно ваш номер.
1: Ну вот сейчас продемонстрируем, как это происходит. Нажимаем на кнопку, останавливаем радиорулетку и определяемся с претендентом на шикарный денежный приз. Итак, телефон заканчивается на 6678. Звонить мы будем Сергею в Воронежскую область. Мечта у Сергея следующая. Хочу выиграть пруд.
3: В смысле?
1: Пруд.
3: Выкопать, может быть.
1: Выиграть пруд недалеко от Воронежа для разведения рыбы и организации отдыха. Да, ну, то есть, представляешь, какая мечта у человека? То есть, кто о чем мечтает? Человек хочет, у него все есть, но хочет, чтобы был пруд собственный.
3: А может, он там построит базу отдыха и будет, соответственно,
2: или человек очень сильно озабоченный там, да, знаете, тем, чтобы продолжалось, ну, чтобы в природе было все хорошо, экология.
1: Ну, прекрасная мечта. Слушайте, так хочется с Сергеем пообщаться поближе, поэтому давайте звонить. Напомним, что Григорий Лепс только что был с песней «Самый лучший день», и, собственно, эта песня поможет сейчас Сергею заработать неплохо денег. Да даже зарабатывать не надо. Для этого работать не надо.
3: Нужно просто назвать песню.
1: Да, абсолютно.
3: Алло, Сергей.
4: Yeah.
3: Добрый день, радиостанция Авторадио приветствует вас.
1: Здрасте.
3: И рада разговаривать с вами в прямом эфире. Ну, в смысле, как радиостанция. Брагин, Гордеева, Захар, вечернее шоу «Мурзилка Лайф».
2: Добрый вечер.
3: Сережа, привет.
4: Добрый.
1: Не ждал?
3: Сереж, прежде чем мы перейдем к материальной части вопроса, очень хочется все-таки поговорить о духовном. Ты написал в числе своего желания заветного выиграть пруд. Для того, чтобы там развести рыб и, соответственно, организовать отдых.
1: Там лилии цветут.
3: Можно поподробнее, каким образом ты будешь все-таки запускать рыб и облагораживать этот самый пруд?
4: Ну, каким образом запускать? Закупается малек, запускается
3: так,
4: рыба.
1: Харсюти надо объяснить.
3: Нет, ну мне просто интересно, это ты для себя или хочешь как-то организовать туристический кластер?
4: Туристический кластер хотел запустить.
3: Соответственно, такую базу отдыха с рыбалкой организовать.
4: Все верно.
1: Прекрасно.
2: Прекрасный бизнес-план.
3: Сереж, у тебя на примете есть какой-нибудь пруд, который можно было бы, ну, облагородить?
4: Ну, есть, да, конечно. Естественно, есть.
3: Отлично.
1: Авторадио спешит на помощь.
3: Да, облагораживать пруд. С удовольствием мы поспешим на помощь, если, опять-таки, Авторадио-рулетка 4 июня выберет твой номер, а 4 июля у нас суперфинал. Сейчас мы предлагаем тебе сорвать банк. В нем 41 тысяча рублей, но наш генеральный партнер Озонбанк может удвоить эту сумму, если ты назовешь песню, которая только что звучала в нашем эфире.
4: Ну, к сожалению, не смогу назвать. Работал, был отвлечен и...
1: Ну что,
2: и,
1: без труда, Сергей, да, не вытащишь и рыбку из пруда. Есть
3: но
1: такая народная мудрость.
3: На 4 июня надо все-таки брать какой-то отгул, либо включать приемник погромче, чтобы работа, соответственно, не заглушала звуки авторадио. Мы услышали гимн у тебя в телефоне, соответственно, 3000 рублей мы в любом случае тебе отсылаем.
2: Но опять же, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Ну что ж, друзья, продолжайте мечтать. Прекрасные мечты, но главное все-таки выполнять условия нашей игры. Давайте запустим радиорулетку.
3: Подождите, банк игры подрастает до 43 тысяч рублей.
1: Отлично, запускай, нажимай.
2: Запускаю.
1: 43 тысячи, продолжаем играть.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Сегодня мы, напомню, говорим о коренных изменениях в своей жизни. Вот НИУ Высшей школы экономики опросил более 1000 россиян из разных мегаполисов и выяснил, что почти половина, 47%, планирует изменить свою жизнь в этом году. Респонденты хотели бы в этом году больше времени уделять саморазвитию, улучшить свое финансовое положение, начать заниматься, наконец-то, спортом или научиться чему-то новому. Пятая часть – сменить или освоить профессию, а также найти новые хобби. Треть опрошенных отметили, что к изменениям их подтолкнули примеры друзей и коллег. 24% хотят перемен из-за личных амбиций, а 20% дали себе, господи, новогодние обещания. Вот это вот самое обидное. Ляпнул после тоста, да, а теперь да, мучайся. Да. Все же спрашивают, ну что ты, как ты? Ну, ты начал, же обещал, да. Бросил или там начал. Нет? В общем, о жизни с чистого листа мы хотим подробнее поговорить с семейным психологом, доктором медицинских наук Андреем Сбировским. Андрей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, только не медицинских, я не настолько продвинутый.
2: Культурологических наук.
0: Культурологических, хорошо. Итак, Андрей, ну, как мы видим, менять свою жизнь на 180 сейчас почти норма. Как вы думаете вообще, с чем это связано? Поскольку раньше вроде как, ну, изменить свою жизнь, проработать на одном месте было почетно, но вот так, чтобы куда-то ринуться, переехать, ну, если только на какие-то стройки большие, да.
1: Сам факт того, что так много людей готовы к изменениям кардинальным, в том числе существенным в своей жизни, это очень здорово. Для меня, для психолога, это прям очень здорово, потому что, как известно, все живое изменяется, как бы только мертвое там не изменяется. Да? Поэтому в этом плане способность к изменению – это очень важный признак психологической молодости. Я думаю, наши дорогие слушатели знают это понятие, чем более молод человек психологически, тем он больше, в том числе, проживет
0: физически. Андрей, ничего, что мы 25 лет на авторадио работаем? С вашей точки зрения.
1: Нет, вы можете работать хоть, я желаю вам и 35, и 40 лет, и 55 на авторадио, но просто вы можете одновременно меняться, развиваться в других областях. Это же как бы не сужает поле изменений.
0: Не только работа касается, да.
1: И поэтому, как бы, ваша работа цена, важна, авторадио, я считаю, это важнейший друг россиян, поэтому тут вы работайте, пожалуйста, дальше, дорогие мурзилки.
0: Спасибо, спасибо.
1: Это прям вы нужны. А что касается, почему становится больше людей, готовых к изменениям, то это, конечно, веяние цифровизации и интернета, потому что сейчас у современного человека, во-первых, больше примеров чужих изменений перед глазами. Люди же рассказывают свои истории, да, как бы где-то выдуманные, где-то настоящие, о том, как они изменились, как они пришли к какой-то новой точке своей жизни, естественно, более там вкусной, чем было до этого. Поэтому есть примеры, примеры именно визуализированные, потому что мозг наш лучше ест видеоинформацию, чем устную или письменную. Как известно, лучше один раз увидеть, собственно говоря, чем сразу слышать. Это к радио не относится сразу.
3: Это мы понимаем.
1: И, соответственно, нас пускай слышат, дорогие наши слушатели. Ну и самое главное, что, опять же, пройти какие-то курсы, посмотреть какие-то лекции, изучить что-то там, рынок работы в других городах, там, странах, соответственно. Все это сейчас облегчается благодаря онлайн-форматам. И это все позволяет людям, нашим дорогим россиянам, любимым, быть более гибкими, более психологически динамичными. И все это под бодрую музыку авторадио.
2: Андрей, скажите, пожалуйста, коль вы изучаете эту аудиторию, которая для вас так интересна и так ценна с точки зрения психологии, в каком возрасте все-таки плюс-минус обычно случается вот этот момент, возможно, критический момент, когда хочется все поменять?
1: Вот, так скажем, золотым десятилетием кардинальных изменений считается возраст с 35 до 45 лет. Это вот такая золотая десятка изменений кардинальных. Она связана с пресловутым кризисом среднего возраста, то есть когда люди приближаются, кто-то к 40 годам, кто-то перешагнул 40 лет, соответственно. И в этом плане у мужчин, как бы, и у женщин, это вот именно этот возраст, когда там... Когда, во-первых, уже видны чужие успехи, берет немножко зависть, давайте тоже прямо скажем по-честному, как бы, что там кто-то меня обогнал, там, не знаю, квартирой, машиной, работой, мужем, женой, там, т.д. и т.п., там, местом проживания. Поэтому...
0: Можно обогнать женой. Ну, ладно.
2: Можно.
0: Можно, да?
1: В этом мире возможно все, собственно говоря. И, соответственно, кто-то слушает авторадио, а я до сих пор не слушаю, как же так, тоже вот важный тезис, как бы. Так вот, поэтому обычно вот 35-45 – это массовая такая вот именно массовый запрос на изменения и массовые попытки этих изменений. Но я хочу сказать нашей аудитории, что и после там, 45, после 50, после 60 окошко возможностей не закрывается. Мы наоборот, я как психолог, когда ко мне приходят люди, я четко делю вот людей там примерно после 40 лет на две большие категории, как бы на тех, кто, кто живет, и те, кто доживает. То есть те, кто живет, они готовы изменяться, допускают хотя бы эту мысль, хотя бы теоретически, сохраняя потенциал потом поменяться в 45 или в 50 лет. А есть те, кто, ой, да мне уж 40 лет, да мне только там дача, детей бы дорасти, до внуков увидеть. Там это уже, конечно, такая более трудная как бы аудитория. И, конечно же, если мы говорим о моей любимой теме как бы семейного счастья, то важно, чтобы в паре была какая-то вот общая там позиция по этому вопросу. Потому что если один готов развиваться, а второй готов...
0: Да-да-да. Как бы, я задачи, про что я хотел уже, сказать. Конечно, как бы не захотелось поменять все вплоть до семьи, правда? Вот. Надо же как-то все-таки аккуратно измениться.
3: Враж
0: войдешь. И не наломать дров при этом. Так что, эх, все, гори, Симин, все,
1: да,
0: я...
1: Наверное. Вот, к сожалению, многие люди не понимают, что изменения в семье, изменения человека, который... Личностные изменения человека, который находится в семье, они должны быть хоть как-то синхронизированы как бы со второй половиной. Они должны быть не в разрыве как бы и не в контр как бы. Там вот я развиваюсь, а ты нет. Либо наоборот, там я сижу дома, а ты тут развиваться, понимаешь, ли пошел или пошла как бы.
0: Налево пошел, развиваться пошел. Как бы. Ишь ты.
1: Да, да, такой. Да, да, да, да. В том числе, совершенно верно. Вы абсолютно правильно все понимаете. Поэтому важно, чтобы человек не пошел развиваться, а там ему... Там к мужчине подошла женщина, когда тоже развивается, а к женщине подошел мужчина. Да. И говорит, давай там развиваться, развиваться.
2: Давай потом развиваться вместе. Размножаться.
1: Да, как бы.
0: Все понятно.
1: Поэтому в этом мы выступаем за развитие, поддерживаем нашу прекрасную аудиторию и, конечно, советуем развиваться вместе. Пускай развитие будет общим семейным консенсусом.
0: Прекрасно. Спасибо огромное, спасибо, Андрей, за консультацию. Очередной раз Андрей Сбировский, психолог, был у нас на связи. До новых встреч. Будем продолжать общение.
2: Счастливо.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
14: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Ну что ж, друзья, присоединяемся к приглашению Анни Лора, которая только что всех пригласила на большую дискотеку Авторадио. И, судя по композиции, медляки тоже будут. Ну а как же?
1: Это но время помним, летит быстро,
0: по да. старым добрым дискотекам, да-да, ну, танцы, но иногда же нужно и девушку прижать. Ну, как бы...
2: Или прижаться к девушке.
0: Или прижаться к девушке.
1: Кстати, возможны любые варианты.
0: Варианты
1: было
0: возможны.
1: Было бы желание, было бы вот эти эмоции самые лучшие, которые появляются, когда люди, объединенные одной музыкой, да, любовью к радиостанции, собираются на огромном стадионе, замечательной огромной компании, и вот здесь начинаются чудеса.
0: Итак,
2: друзья,
0: танцы.
2: Да, запоминайте, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека». Авторадио состоится 4 июля на ВТБ-арене, и там будут все главные звезды нашей страны.
0: Танцуем под Юлианну Караулову, под песни Татьяны Булановой. Вводим хоровод вместе с Татьяной Куртуковой. Отрываемся с Мари Краймбрери, ну, естественно, Стас Михайлов.
1: Носим руках, на руках Стаса Михайлова.
0: Нет, лучше собственных дам. Друзья, в общем, большая дискотека Авторадио. Не пропустите. Центральный стадион «Динамо» 4 июля.
3: Лайв-чат.
1: Ну все, не остановить нас прямо в лайв-чате. Поздравления Брагину с днем рождения. Миша, тебя тут забросали поздравлениями и пожеланиями. И, конечно же, огромное количество очень откровенных историй о том, как у людей жизнь разделилась на до и после в связи с каким-то событием, в связи с принятием какого-то решения, возможно, на которое человек пошел спонтанно, а, возможно, созревал для него как раз все предыдущие годы. Ну вот, смотрите, даже, например, Константин написал: 19 лет прожил в браке с первой супругой, вырастили сына, сын женился. Через 3 месяца после свадьбы сына утром проснулся. Сижу, пью чай. И вдруг, после чая, понял, что брак с супругой исчерпал себя.
0: Вот что чай-то делает,
1: поговорил,
0: а? А вот кофе бы выпил, может быть, по-другому было.
1: Нет, ну подожди, может, ирония неуместна. Вот вы начинаете сразу. Поговорил с супругой, решили идти дальше каждый своим путем. Собрал сумку, вещи, ушел жить отдельно. Женился второй раз, родились еще 3 сына и дочка. Переселился из Узбекистана в Россию на историческую родину предков. Мне 51 год, доченьке 9 мая исполнился 1 годик, младшему сыну сегодня исполняется 3 года. Я счастлив, супруга и дети счастливы. С первой супругой, как брат с сестрой, отношения сохранились. Желаю всем мира и не бойтесь перемен. Вот
0: главное,
1: это
0: вовремя
1: поворот.
2: Не то слово.
0: Понять, что исчерпали себе отношения, да, что это не по-другому как-то называется, а просто исчерпали. Дальше Ирина пишет: добрый вечер, родила сына в 20 лет. Подвинула получение образования, вырастила, расправила крылья, начала зарабатывать прилично, бац, дочка в 36 лет. И выбора не было особого между жизнью обеспеченной и вот моей любимой крохотулькой, которая родилась. Дальше по накатанной. Пусть я не могу позволить себе сейчас машину, допустим, какие-то там сумасшедшие путешествия, другие развлечения, но я счастливая, у меня лучшие дети на свете. У младшего Антошки в четверг будет последний звонок, 100% пророню слезу. Горжусь всеми. Ирина из Москвы.
2: Ты не зря говорила, когда вот представляла наш лайв-чат, что у некоторых это происходит осознанно. И именно вот сознательно. Алексей 13 лет назад отказался от спиртосодержащих напитков.
0: Молодец.
2: И вот где жизнь разделилась на до и после. Безумно счастлив от принятого решения.
1: Конечно, меняли все и не один раз, пишет Валентин. 95-й год, я кандидат физико-математических наук. Семья, ребенок, устроен в институте на четверть ставки, торгую рубашками на местном рынке, чтобы прокормить семью. Хотел заниматься наукой, мы переехали в Южную Америку, в Венесуэлу. Но, соответственно, там тоже потом все начало меняться, криминальная ситуация ухудшилась. У нас в семье плюс один ребенок и появился еще второй. В 2010-м переехали в США, все начали с нуля. Сейчас жена и дети отучились, все работают. Старший зубной врач, младший инженер, жена врач-терапевт, я скромный ученый.
2: Ученый.
0: Ну, слушай, ну в 90-е у многих такое было, что ты кандидат наук, а завтра торгуешь на рынке.
1: Не завтра, а сегодня же торгуешь.
0: Или сегодня же, да, а завтра ты уже в Америке, допустим, да, или в какой-нибудь другой стране. Бывало такое в нашей жизни, друзья. Огромное спасибо всем за эти жизненные истории,
1: да.
0: Но, конечно же, у нас будет еще одна капелька в эту бочку. Меда.
1: Мед капель... с медом. Мед к меду.
0: Да, ну, можно назвать капелькой дегтя. Но, тем не менее, тоже перемена в жизни в нашей фирменной музыкальной пародии. Споем буквально через 10 минут.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград», автомобильное сердце Калуги.
2: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну что, друзья, перемен требует наше сердце. Похоже, россияне по-хорошему страх потеряли. И пословица «где родился, там пригодился» уже не особо работает. И как-то народ у нас сейчас стал смелее, не боится менять свою жизнь, не боится переезжать. У меня он тоже достаточно ярких примеров. Сейчас приятель взял и из Йошкар-Олы уехал во Вьетнам неожиданно. Говорит, решили, собрали все.
2: Это да.
1: Ехали во Вьетнам. Я говорю, удивительно. Говорит, а там дешевле. Вот, ну, каждый ищет, как говорится, где ему лучше. Хотя, конечно,
3: там
1: очень сложно.
3: В Вьетнаме, чем в Йошкар-Оле, да?
1: Да, но он работает онлайн, поэтому ему все равно, где, собственно, находиться. Так что какая разница, Йошкар-Ола или Вьетнам? Правда?
3: Ну, мне сложно ответить на такой культурологический вопрос, в чем разница между Йошкар-Олой и Венесуэлой. Возможно, Венесуэлой, господи, Вьетнамом. Да, возможно, кто-то напишет об этом
1: диссертацию. Ну, тоже на букву В. Так что, в принципе, и туда можно.
3: Ну, нет.
1: И Венесуэла тоже. Но факт то, что народ, как это ни странно, начал все-таки даже из городов уезжать. То есть менять коренным образом то направление, которое было последние годы. Вроде как деревня опустела, вымирает, люди едут в города. Вот премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства за прошлый год, заявил, что в России увеличивается число россиян, желающих переехать в сельскую местность. По словам Мишустина, для того, чтобы граждане охотно переезжали в село, необходимо создать там для этого необходимые условия. Действительно, дело за малым.
2: За условиями.
1: За условиями. А так условия...
3: Понять деревню, боже мой!
1: Сами знаете, какие условия у деда на даче. Да, и тем не менее.
3: На даче еще могут быть получше условия, в деревне
1: могут.
3: Нет, но тоже деревни, безусловно, разные.
1: А дача и, да, бывает разная, и деревни бывают разные, да, друзья мои. Ну вот сейчас в нашей фирменной музыкальной пародии, которая подведет итог сегодняшней нашей программе. Конечно, мы не прощаемся, потому что впереди еще концерт. Но тем не менее, сейчас вот попробуем взять и, так сказать, поменять свою жизнь коренным образом и уехать в деревню. Хотя бы в пародии.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
1: Ну что, друзья, да здравствуют перемены! Все в деревню!
3: Кому едем?
1: К деду!
3: К чьему деду?
1: К любому!

0: встречайте с живым концертом в следующем часе.
1: Вечернее шоу на Авторадио.
2: На правах рекламы. «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем. Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку». Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Поезда в Крым постепенно возвращаются в график. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Число задерживающихся поездов Таврия в сообщении с Крымом сократилось до 11. Об этом сообщает Москва-24. По данным перевозчика, все составы, которые шли в Крым с опозданием, уже прибыли на конечные станции или вошли в график. Сейчас задерживаются поезда, которые отправились 17 и 18 мая. Максимальное время опоздания составляет 10 часов. Пассажиров поездов, которые задерживаются больше, чем на 4 часа, обеспечивают водой и питанием. За помощью можно обратиться к начальнику поезда или проводникам. Ранее из-за перекрытия Крымского моста задерживались 18 поездов. Движение по мосту ограничивали с вечера 17 числа до утра 18.
3: Про болезни.
2: Россиянам советуют осторожнее выбирать направление для отдыха из-за вспышки лихорадки Эбола. Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал воздержаться от поездок в экзотические страны. По его словам, сейчас начинается сезон отпусков, и поэтому туристам важно внимательнее относиться к своему здоровью, поскольку вирус Эбола остается весьма опасной инфекцией. Подробнее о лихорадке в беседе с Авторадио рассказал врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
4: Вирус лихорадки Эбола был открыт в середине 70-х годов. И с тех пор постоянно там больше или меньше проходят вот эти вот вспышки. Ну, заболело там сколько-то количество. Это абсолютно чистый занос. То есть от человека к человеку не передается. Резервуарный хозяин плодоядное рукокрылое, не мышь, летучая лисица, которая живет при температуре плюс 30 градусов круглогодично и питается исключительно бананами и манго. Видимо, у них какие-то циклы идут. Ну, а так как африканцы их с удовольствием едят, ну, плохо зажаренных, так я понимаю. Вот и все. Нет, теоретически, да, пожалуйста, возьмите билет, двое суток будете в Конго лететь с 5 пересадками, там поймаете это рукокрылое, не прожаренным съешьте, вернетесь обратно, тут заболеете. На этом все кончится. О какой эпидемии идет разговор?
2: Ранее посольство России в Демократической Республике Конго также рекомендовало гражданам соблюдать меры предосторожности. Россиян призвали не посещать места массового скопления людей, следить за личной гигиеной и в случае угрозы жизни или здоровью сразу обращаться в диппредставительство. При этом случаев заражения среди россиян, которые сейчас находятся в Конго, нет.
3: Про детей.
2: Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было около 30 тысяч в год. А всего в прошлом году в России насчитали 1 миллион 650 тысяч декретов. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, друзья, на Авторадио наступает время живого концерта, и у нас в гостях, пожалуй, самая хулиганистая группа страны – группа The Hatters!
1: Ну, давайте. Здравствуйте. Смотрите, как спокойно сегодня.
0: Пожалуй, самая нехулиганистая группа страны – группа The Hatters. Давайте начнем живой концерт, потом поболтаем.
2: Сразу?
0: Конечно!
3: Ладно.
1: А вы что, обычно на концертах разговариваете сначала с публикой?
4: Нет, нет, не разговариваем сначала.
1: Ну тогда давайте.
4: Пугаем,
1: да.
4: А потом уже...
2: Ну ладно, первый пункт отработан, давайте дальше.
4: Как скажете.

0: Это группа The Heathers, и именно с русского сердца начался наш живой концерт, друзья.
1: Да, широта души не
0: терпится. Пришло время вас поздравить, поскольку вся страна в едином порыве.
2: Я ударился лбом!
0: Кто поставил микрофон?
2: Я в гитару.
3: Не мой инструмент.
4: Я уверен, что такое часто бывает на вашем концерте. Ну, травмы, как без них.
2: Не это мой производство.
4: Несчастные случаи в коллективе.
0: Итак, вся страна в едином порыве поздравляет и отмечает ваше десятилетие.
2: Да, это правда.
0: Поскольку 10 лет группе Heathers, мы вас тоже поздравляем. Ну и, собственно, по старой доброй традиции нужно подвести какие-то итоги. Скажите, вот это уже 10 лет? Или еще 10 лет?
2: Уже, только 10. Уже 10 лет, и только еще этого нам мало.
0: То есть, собираясь вот тогда 10 лет назад, вы не думали, что группа может просуществовать так долго? Или наоборот, были другие
2: планы? Ну, вообще планы были на пару месяцев подзаработать деньжат.
0: Несмотря на то, что первые концерты в кабаках были бесплатные.
2: Да. В первые месяцы уже все пошло не по плану, и вот все это вылилось 10 лет.
0: Ну скажите, вот что за эти 10 лет все-таки удалось значимого совершить из того, что вы планировали, и чего, может быть, не получилось, что надо будет нагонять?
2: Странный вопрос. Вопрос замечательный, талантливый, хороший вопрос.
0: Вот именно.
2: Но не настолько... образованные перед вами стоят интервьюируемые люди, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. Задачи, поставленные в самом начале, перевыполнены. Мы зарабатываем деньги, занимаясь любимым делом. Между прочим, по диплому. Все честно.
0: Да ладно, то есть в магистратуру можете идти в свете последних постановлений.
2: Ну, мы же артисты эстрадного театра, прямо так написано в дипломе.
1: У каждого в дипломе.
2: Да. Ну, только кроме Сани. Он у нас физик-математик, и вот у него какая штука стоит. Только он может в ней разобраться.
4: Да, это необходимо было закончить. Слушайте, ну и по поводу, так сказать, планов, которые уже выполнены, выполнен план по винилу, насколько нам известно, к юбилею.
2: Да,
4: это раз.
2: Правда.
4: Винил выпущен.
2: Выпущен и сразу распродан. Моментально.
4: И сразу, то есть небольшой был, к сожалению, тираж.
2: Нет,
4: да,
2: 2000 пластинок, это
4: досталось.
2: Довольно серьезно.
4: Ну ладно, хорошо.
2: Подождите, стоп.
4: Что?
2: Стоп.
4: Уже продано.
2: Мы просто можем вас от всего сердца поздравить с такой красивой новой студией.
4: Спасибо большое. Мы этого ждали. Мы напрашивали сейчас на комплименты. Думаю, заметят или нет, что мы переехали.
2: Да, и вот эта наша пластинка здесь бы, ну, не смотрелась. Другая световая гамма.
4: Да перестань. Она не черная у вас, что ли?
2: Нет.
4: Не традиционная?
2: Нет. Красная такая, огромный квадрат. Ну, чего он тут делал?
4: Ничего, нашли бы место. Ну и по поводу, опять-таки, планов. Организовали прекрасный тур по России, который сейчас, я так понимаю, уже начался практически.
0: Даже заканчивается.
2: Уже докатывается.
4: Уже закатывается даже. Ну вот ближайшие перспективы для тех, кто не успел. 20 мая Волгоград, 22 Тюмень, 24 Красноярск, 26 Ижевск, 28 Минск, 29 тоже Минск, уже солдаут. Да. Так что до свидания, жены, я не знаю, когда они вернутся домой, 31 мая в Калининграде можно увидеться со своими домашними, а дальше не знаю.
1: Мне
4: как
1: кажется, вот
4: получится.
1: Это самое главное тоже десятилетие, да, когда вот такой график по всей стране, концерты. Далее летняя пауза, и затем сразу 4 мощных концерта. 16 и 17 октября в Питере, в Ледовом, и 27-28 октября в Москве на ВТБ-арене.
4: По одному дню уже маловато, да?
2: Уже маловато. Класс. Спасибо, вы так много всего рассказали.
0: Мы так много про вас знаем.
2: Приятно, немного.
1: Слушайте,
2: пугает,
1: а
2: но приятно, конечно.
1: А почему берете 4 месяца паузу? Потому что лето, потому что осенью вернее делать сольники в столицах или как?
2: Ну, смысл такой. То есть мы весной выезжаем, едем по стране, нарабатываем вот это наши мышцы, мясо вокруг костяка этой новой программы. Она настаивается. Летом мы добавляем что-то еще новое, появится еще парочка новых песен. И вот под конец года, как завершение, грубо говоря, это такие отчетные концерты перед столичными зрителями. Тому, чему мы смогли научиться за год.
0: Мы уже сказали про ваш винил, называется он «Полная шляпа». Все-таки, да, вот в эпоху цифры, когда каждый сейчас носит с собой какой-нибудь гаджет миниатюрный и слушает цифровые треки, вы все-таки вернулись к истокам и обратились к винилу. В чем причина?
2: Это модно.
1: И то, что уже не осталось ни одного экземпляра, это только доказывает.
0: Могли бы и до тираж
4: напечатать. Что у кого-то даже нет проигрывателя, но пластинка.
2: Многие писали, что купили пластинку и теперь вынуждены
4: покупать винил. Проигрыватель.
2: Да, и они там у нас, значит...
0: По-моему, у них сговор с производителями.
2: В общем чате они делятся друг с другом, какие винилы лучше купить, в смысле проигрыватели. Где можно купить недорогой, но качественный. Прям там люди...
4: Юр такой, значит, у меня есть недорогой экземпляр.
1: Вы сами винил слушаете часто?
2: Ну да, мы же дарим друг другу что-то на дни рождения. Ага. Вот все привыкли, что классный подарок, если не знаешь, что подарить, дари винил. И у нас у всех огромные уже пачки винилов.
4: А проигрыватели нет до сих пор?
2: Нет, проигрыватели друг другу дарим.
4: Понятно.
0: Значит так, для того, чтобы выбрать себе винил, сделаем сейчас небольшую паузу, обсудим с музыкантами, что нам приобрести, а потом вернемся. The Headers у нас в гостях, живым концертом.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Комплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Продолжаем живой концерт группы The Hatters.
1: Сложно, на самом деле сложно.
0: Сложно продолжать живой концерт?
1: Ну да, студия красивая, но так, такое маленькое пространство, я себя чувствую как в клетке. Никуда
0: но
1: не
0: ты
1: двинуться.
0: Походи вправо, влево, я не знаю.
1: Нормально? Можно так по кадру двигаться? Вы не против? Можно. Вот так.
2: Нам нравится.
0: Но лучше не двигайся по кадру, а лучше пой в кадре.
3: Ну, хорошо. Можно танцевать, кстати, почему нет?
1: Я
3: у нас
1: могу
3: тут
1: жить
3: бывало.
1: В кадре, поехали.

0: Это группа Haters, и опять немножечко поговорим, Юр. Я не знаю, как сейчас относятся люди в погонах, но знают ли они то, что у тебя, в принципе, два паспорта на руках? В Донецке ты получил паспорт Донецкой Народной Республики.
1: Да, подарили ребята на сцене. А что тут рассказывать? Играем мы себе спокойно. А, там что, история была? Да, фишка. Это, значит, уже песня на бис, уже все, финал. И мы с собой сейчас возим такой красивый чемоданчик, чтобы складывать подарочки, которые нам приносят. Потому что раньше мы без него ездили, и, честно говоря, многие подарочки приходилось оставлять гримерки, потому что некуда засовывать.
2: Ну, а сейчас тем более юбилей, подарки несут.
1: Да, и мы, значит, едем с этим чемоданом, просим людей передавать фенечки, сувенирчики, которые нам оставляют. И вот, значит, люди передавали подарки, и мне вручают паспорт. И на видео видно, я читаю.
0: И радуешься, я видел на видео.
1: Я удивился, скорее. Ну и вот.
2: Что
1: вот.
2: Так быстро можно получить паспорт.
1: Вся история.
2: Собственно, да, без МФЦ даже.
1: Да.
2: Слушай, ну вот ты говоришь, что каждый раз приносит, да, и кое-что приходится составлять. То есть, в принципе, у вас уже достаточно большой музей, я так понимаю.
1: Очень, за эти 10 лет, очень большой, очень. И эти подарки...

0: ящики просто запиханы по полкам, сложены в тубусы, стопками повсюду.
1: А какой эксклюзив был самый такой, который не лежит в тубусе, а стоит на памятном месте каком-нибудь? Есть
0: ну,
1: такое?
0: Ну да, прямо на студии, в уборной, повесили очень такое большое красивое зеркало с подсветкой, написано наше название, тоже все светится. Пользуемся каждый день, получается.
2: Зеркала дарили?
0: Да.
3: Красиво. В нашей стране.
1: Да. Вот так мы постепенно переходим к техническим и бытовым райдерам. Да, вот интересно, что такого эксклюзивного? Я уверен, что у каждой группы есть такая фишка, как мы успели вызвать. Наверняка такая фишка есть и у группы Hatters. Что нету других групп в райдере?
0: Ну, мы натыкались на видео, где довольно нечестно обсуждаются райдеры коллектив, потому что как будто эта информация, ну, не для чужих ушей.
3: Брос такой.
0: Ну, вот и нас сравнивали там с другими, и, видимо... Для организаторов самое странное, что есть у нас, это носки. У нас
1: вам
0: есть носки.
1: Нужны носки в райдере. Так.
0: Ну, объясню. Нас четыре мужика носятся по стене каждый день по 2 часа. Если каждый день стирать носки, они придут в негодность. Так. С собой возить столько своих носков тоже неудобно.
2: Куда класть сувениры?
0: Да. Поэтому мы попросили покупать несколько пар носочков, в которых мы выступаем, а потом их... Простите,
1: нормально,
0: пожалуйста, наши мажорские замашки столичные.
1: Ну, конечно, да, буржуйство. Так дойдет потом ботинки, понимаешь, подаваем, да.
0: А все остальное, как у всех, бутербродики, водичка, чай, кофе.
1: Не, ну про носки это эксклюзив, да, интересно. Так.
3: Смотри, задело.
1: Да, серьезно, хороший. Я задумался тоже, может быть, и нам вписать что-нибудь тоже. Мы, конечно, не носимся, как лось.
2: У нас вписано что-нибудь, этого нам достаточно.
3: Слушайте, мне интересно, вы переслушиваете, пересматриваете 10-летней давности концерты свои? Ну, просто так, я не знаю, посмеяться, проанализировать, я не знаю, с какими-то еще целями.
0: Ну, честно говоря, ну, наверное, я за всех скажу. Вот садишься в машину, включаешь музыку, которая идет рандомно, то, что у тебя добавлено, и слушаешь ее. И иногда попадаются наши старые песни, которые мы сейчас, например, не играем. И думаешь, ничего себе, это точно я такой талантливый был? Почему я сейчас так не умею?
2: Куда все девал?
0: Да. Неужели я все тогда выплеснул? Потом переслушав новую песню, ну ничего так.
1: Да нет, еще выплескиваю. Еще
0: да,
1: есть что
0: а если смотреть на старые видео, то, ну, честно говоря, сейчас мы лучше выглядим, это правда.
2: Слушайте, вы знаете, во многих коллективах, и, кстати говоря, в Hatters тоже, кто-то из участников имеет еще параллельный какой-то проект, который никак не связан, либо связан опосредованно с основным местом работы. Мы сейчас говорим про Аню, конечно, которая к нам приходила, она полноценная участница коллектива The Hatters, но также да, она еще занимается и спектаклями.
1: Приходила к нам принять ванну.
0: Да, да,
1: можно
0: это
1: объяснить,
0: так.
1: Да, что спектакль так называется.
2: Во-первых, вот ее сегодня нет на этом концерте, именно потому что она занята в другом проекте.
0: Да, она сейчас готовится к репетициям, делает реквизит. У нее сегодня сборная уже такая техническая, техническое совещание. Они готовят новый спектакль. А у нас у всех... В отличие от Ани, нет на это времени.
2: У вас нет параллельных вот этих вот.
0: Ничего
2: на сторону вы не ходите.
0: Разве что семья. Это считается параллельным проектом?
2: Это считается настоящим проектом.
0: Просто мы так редко видимся с семьями, что...
1: У меня такое ощущение, что Hatters — это и есть семья.
2: Семья.
1: В принципе, есть такое шушение. Давайте продолжим.
0: А что, петь надо?
3: Да.
0: Хорошо.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Авторадио.
7: Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф.
8: А группа The Hatters у нас здесь живым концертом. Ну и, собственно говоря, да, вот это они, для тех, кто не слышит.
9: Это мы!
10: Это они!
9: Это мы!
8: Что у тебя-то с голосом?
11: Они, я смотрю, тоже думаю, кто? Они!
8: Продолжайте концерт, мужчины.
12: А, петь?
8: Да.
12: Хорошо.
13: Может, немножко еще клоунадой. Ну что ты сразу обламываешь людей?
14: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать. Мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

фразы на исходе. Между нами засуха, мне больше не сносит крышу от твоего запаха. Остатки чувств убиваем не спеша. Ты делаешь неплохо, и в этом ты хороша.

0: Я не хочу разговаривать, просто проваливай.
1: Это Хэттерс.
2: Да, молодые, экспрессивные, энергичные, им всего лишь 10 лет, нам 25. И хочется спросить, вы такие же идеальные, как мы? Вот мы, допустим, не ругаемся, понимаешь, поэтому 25 лет вместе. У вас был такой момент, когда хотел сказать «проваливай»?
0: Конечно, постоянно было такое. Мы даже дрались.
2: Дрались?
0: Витя даже так показал.
3: А что ты?
1: Причем, понятно, с кем.
0: И вот где-то полгода назад мы пришли к выводу, что мы вот стоим в курилке, после того, как, ну, демку записывали, поругались немножечко, а потом понимаем, что дальше нам не хочется ругаться, и мы готовы пойти на компромисс друг к другу, потому что мы поняли, мы же не хотим друг другу сделать хуже.
2: Высокие отношения.
1: Это очень круто.
2: Да.
0: Но!
2: Потому что 10 лет все-таки уже в группе. Взрослые люди.
4: Но всегда присутствуют, да, вы всегда можете
1: рассказать. Давайте дальше перейдем к планам на июнь, поскольку первый месяц лета для вас чрезвычайно насыщенный. Начнется он с того, что у вас выйдет трек. Расскажите, пожалуйста, про него. И по понятным причинам до релиза мы его не можем услышать. Но так или иначе.
0: Ну, это неожиданная для всех новость. Мы выпустим песню.
1: Да, да ладно.
4: Боже мой.
0: И называется она «Цианид».
2: Очень хорошее название.
0: Да. И там четыре очень красивых аккорда, задумчивых.
2: Так.
0: И получилась такая...
1: А это уже хит, я слышу.
0: Да, получилась такая задумчивая...
5: Жалостливая.
0: Жалостливая, но к себе жалостливая, как всегда. Понимаете, мы же не берем откуда-то, мы в себе ищем. Вот мы любим себя пожалеть.
5: Сколько
0: вот
5: же
0: такую
5: у вас,
0: песню
5: ребята,
0: написали.
5: Ну...
1: Цианид, ну, жалости.
0: Но там как-то тизер дадим. Отравляют мысли, как цианид.
2: Ну, кстати, по-моему, ни у одного вот музыканта я не слышал такого.
0: Ну, спасибо. Цианид. Спасибо.
2: Это оригинально.
1: Ага. Я хочу продолжить еще один об одном очень важном моменте. Это премия Муз-ТВ 2026, где вы также номинированы, как и в прошлом году, в номинации «Лучшая группа». А здесь ничего смешного нет, потому что...
2: В прошлом году была «Лучшая группа»?
0: Не была, но номинированы были.
1: Номинированы.
2: Но это же все равно приятно, согласись.
0: Конечно, приятно.
2: Когда каждый год тебя номинируют на «Лучшую
0: каждый
2: группу».
0: Каждый год не дают.
1: Кто у вас в соперниках на этот раз? Может быть, что-то предпринять для нейтрализации?
0: Вы знаете, чтобы не расстраиваться, мы не отслеживаем. И заранее уже смирились. Потому что, понимаете, в чем дело? Если бы это, ну, были спортивные соревнования, и вот конкретного числа собираются Ваня Дмитриенко, я, и стартовый, значит, выстрел, мы бежим. Есть смысл переживать и стараться. А сейчас уже все случилось. И они там сами что-то решат. Вот в данный момент мы
1: ничего не могу
0: сделать. От вас
1: ничего не зависит.
0: Потому что если ничего не можешь изменить, ну что уже переживать?
2: Друзья, давайте проголосуем за Хэттерс. Давайте продолжим.
1: Да, лучшая группа бывает не только с песнями, но и с танцами.
2: Да.

0: за лунную дорожку отдельное спасибо.
1: Да, ну я не в тех, конечно, кедах, не то покрытие, понимаете.
0: Ладно, ладно, не надо,
2: покрытие, между прочим, новая студия, новая. Не надо.
1: И кеды новые, и вот это вот все, понимаете? Вот, вот это когда вот. Все идеально,
3: нам уже 10
1: когда
3: лет.
1: Все новое, когда все чистое, в этом нету жизни.
3: Надо вписать в райдер скользкий пол в следующий раз.
1: И грязные кеды.
2: И грязные, и старые кеды. А, друзья, это Хэттерс, продолжим совсем скоро.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: А друзья, у нас в гостях живым концертом группа Haters.
1: Это мы!
0: Это так. И прежде чем мы услышим заключительную песню сегодняшнего живого концерта, еще раз призываю всех в честь десятилетия коллектива принести огромное количество подарков на два больших концерта в Питере в Ледовом.
2: Я думаю, на два больших чемодана.
0: 16 и 17 октября. Там будет отдельный чемодан. Я думаю, даже им и чемодан там не нужен, поскольку они сами из Питера.
3: Я думаю, минивэнчик загоним.
0: Сразу домой выносить. Ну и Москва 27-28 октября. ВТБ-арена. Как мы уже поняли из сегодняшнего разговора, любой размер они принимают совершенно спокойно. Чемоданы большие, а в Москве можно еще и дополнительный купить. Еще раз вас с десятилетием ждем, соответственно, цианида. Вообще, желаем удачи на премиум.
3: Сложно к вам приходить в гости и вклиниваться в ваш разговор. Ну, у вас просто как песня льется постоянно, речь какая-то.
0: Это подводка к следующей песне.
3: Я понял, я испортил. Ха-ха-ха.

шесть дней.

Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. А

0: Это группа Haters!
1: Спасибо огромное, друзья!
2: Спасибо вам!
1: Ребята, еще раз с юбилеем прекрасного концертного тура продолжения. Всех городам прямо я завидую. Обязательно сходите на концерт. Ну и добро пожаловать на юбилейные концерты Шляпников. Ну а мы, дорогие друзья...
2: А мы поздравляем с новой студией.
1: Спасибо огромное.
2: С тем, что вам 25 лет.
1: Да-да-да. Не напоминай.
2: Ладно, клево же.
1: Да, это действительно клево. И с нами действительно иногда бывает непросто. Друзья,
3: но... весело, да?
1: Слушайте нас, распахните свое русское сердце. Не бойтесь сделать шаг. И да будут танцы! Спасибо огромное!
2: А если что-то не так, просто
4: проваливай.
1: Спасибо!
5: Вечернее шоу. Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
6: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна по «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
5: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
9: Они работают на грани закона и беспредела.
8: Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. США продлили временное исключение для российской нефти. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО НКА «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, он не уточнил. Предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объяснили, что временное смягчение ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей. До этого возможность продлить исключение для поставок российской нефти допускал и Дональд Трамп.
3: Про образование.
2: В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. А 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, а также кандидаты и доктора наук. Новые учебники должны будут стать частью единой линейки по истории и обществознанию.
3: Про конкурсы.
2: Болгария впервые стала победителем Евровидения. На юбилейном 70-м конкурсе первое место заняла певица Дара с песней «Бангаранга». Артистка набрала 516 баллов. Ее настоящее имя – Дарина Николаевна Йотова. Из 21-го года она также работает наставником в болгарской версии шоу «Голос». По данным СМИ, к победе певицы мог иметь отношение Филипп Киркоров. Артист помогал готовить исполнительницу к национальному отбору в Болгарии, а также участвовал в создании песни. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Авторадио отметил, что такой вариант вполне возможен.
5: Вокруг Евровидения всегда много скандалов, но Филипп, мне кажется, закрыл свой гештальт с точки зрения победителя. Поскольку это его малая родина, он там родился. Как я понимаю, он все-таки неугомонный же у нас парень. То есть он, если за что-то взялся, пока не победит, не уйдет. Конечно, ему хотелось бы в этот момент находиться там. Я абсолютно в этом уверен и убежден. Но в силу политической обстановки и определенных обстоятельств, естественно, там он не мог находиться. Но я абсолютно уверен, что вполне возможно, он имел к этому прямое отношение, потому что работали его греки, с кем он работал и по Лазареву, и по Ани Лорак, они все время делали эти треки. Думаю, что имел прямое отношение.
2: Пригожин также отметил, что даже сильная подготовка не гарантирует победу. По его словам, любой конкурс такого уровня во многом похож на казино, и в этот раз удача оказалась на стороне Болгарии. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МКМ Мосшоу». УКН 111-174-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер один в России.

Где мы будем чилить? Записывайте или запоминайте. 4 июля на главном танцполе страны на стадионе ВТБ-арена. Именно в этот день там пройдет супермасштабная вечеринка «Большая дискотека Авторадио». Со своими лучшими хитами для вас выступят главные звезды страны. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите стать частью главного музыкального события этого года? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких – нужно прямо сейчас. Сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а пока мы продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио, меня зовут Марат Волошин. Привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
6: Авторадио и Муз-ТВ

0: 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
0: Авторадио.

Не знаю, как у вас, а у меня эта песня ассоциируется исключительно с зимним сезоном. И неудивительно, ведь релиз этого трека случился 23 января 2003 года. Да, друзья, этому треку уже 23 года. И несмотря на достаточно уважаемый возраст композиции, ее слушают и переслушивают не только миллениалы, то есть я, но и люди других поколений. Продолжаем плавать по музыкальным хитам от Авторадио. За микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Я желаю всем отличного настроения. Ну и, конечно, мое стандартное пожелание, друзья. Будьте максимально осторожны за рулем.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин едет в Китай с официальным визитом. Президент прибудет в Пекин 19 мая. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Официальная программа начнется на следующий день с церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь. После этого президент России и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. По словам Ушакова, российская делегация будет весьма представительной. В нее войдут вице-премьеры, несколько министров, глава Центрального банка, а также представители крупного бизнеса. Во время визита Россия и Китай подпишут около 40 документов. Они касаются промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кино и атомной энергетики. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
3: Про армию.
2: В Белоруссии началась тренировка воинских частей, связанных с боевым применением ядерного оружия. Об этом пишет Интерфакс. В маневрах задействованы ракетные войска и авиация, а сами учения проходят во взаимодействии с российской стороной. Во время тренировки планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению. В Минске подчеркивают, что учения являются плановыми и проходят в рамках подготовки к действиям в союзном государстве. Там также заявили, что маневры не направлены против третьих стран и не представляют угрозы для безопасности в регионе. Между тем, в Кремле назвали попыткой дальнейшего подстрекательства заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО с территории Белоруссии.
3: Про экономику.
2: Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС. По словам министра, экономика продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты, ситуация на Ближнем Востоке, бюджетные расходы и ключевая ставка Центробанка. Решетников добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом в стране сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки кадров.
3: Про инициативы.
2: Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать россиянам данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет «Парламентская газета». Сейчас проверить свою кредитную историю бесплатно можно только два раза в год. За остальные запросы нужно платить. Автор инициативы считает, что у людей должна быть возможность в любой момент узнать, не оформили ли мошенники кредит на их имя. По его словам, неограниченный бесплатный доступ поможет быстрее заметить обман и защитить свои права. Инициативу уже направили на рассмотрение.
3: Про спорт.
2: Российских гимнастов допустили к международным соревнованиям под государственной символикой. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Решение касается 5 видов спорта: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. Первыми под российским флагом и с гимном выступят представители спортивной акробатики. В конце мая и в июне их ждут этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Затем к международным стартам присоединятся российские аэробисты, батутисты, а также художественные и спортивные гимнасты. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

У Димы Билана своя молния, у нас своя. Друзья, Авторадио возвращается в стадионный формат, и уже этим летом, а точнее 4 июля, в ВТБ-арене пройдет главное музыкальное и, как следствие, танцевальное событие этого года – большая дискотека Авторадио. Вас ждет невероятный звук, сумасшедшая картинка, ну и, конечно, выступление лучших звезд нашей страны. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Хотите запомнить это лето надолго? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем путешествовать по музыкальной дорожке Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио и Муз-ТВ.

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Как все-таки хорошо, что авторадио не надо искать, ведь мы звучим практически отовсюду. Нас можно слушать и в такси, и в вашем личном авто. Нами также можно наслаждаться и дома, используя умную колонку, и на улице, скачав мобильное приложение авторадио себе в телефон. Ну и, конечно, напоминаем наш адрес сети авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много интересного, так что добро пожаловать. Ну а с микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Я приветствую всех, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем заряжать вас качественной музыкой на трудовую неделю. Поэтому оставайтесь на нашей волне.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вот чтобы не жалеть об упущенных возможностях, слушайте внимательно, друзья. В эфире Авторадио продолжается наша фирменная игра «Много денег». Это уже наш 13-й сезон, и в этом году у вас есть возможность выиграть нечто особенное. Во-первых, это деньги, а именно 5 миллионов рублей. Их мы разыгрываем по частям, а также мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Вот хотите отправиться в круиз? Пожалуйста. Прыгнуть с парашютом? Легко. А может, вы мечтаете спеть в дуэте с любимой звездой? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь. Переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой, ну и, конечно же, ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин, я желаю вам удачи.
1: За

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.
3: Без тебя жизни нет.

0: конечно.
1: Есть такое выражение у известного бренда: движение — это жизнь. Поэтому позвольте добавить немного жизни в ваше лето, которое уже наступает нам на пятки. Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-Арена пройдет самое масштабное шоу этого года – большая дискотека «Авторадио». Со своими главными хитами для вас выступят главные звезды страны. И среди них Диана Арбенина, «Елка», дискотека «Авария», «Валерия», «Галибри и Мави», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Хотите оттянуться этим летом по полной? Тогда прямо сейчас переходите на сайт «Авторадио.ру» или «Авторадио.диско.ру» и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Всем отличного настроения.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

пожалуй, не буду называть место, где хорошо абсолютно всем. Это, конечно же, Авторадио. Поэтому призываю вас, друзья, оставаться на нашей волне. Если вам грустно, мы вам настроение поднимем. А если вам, наоборот, весело, то мы такое состояние с удовольствием поддержим. За микрофоном Марат Волошин. Всем отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один

Бояться действительно ничего не надо, особенно участие в фирменной игре «Много денег», ведь потерять деньги можем только мы. Друзья, это наш 13-й сезон, и в этом году мы разыгрываем просто невероятные призы. Во-первых, это 5 миллионов рублей, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот ходить погасить ипотеку? Поможем. Отправиться к океану первым классом? Легко. А может, вам нужен автомобиль? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью? Тогда торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Невозможно не согласиться с Нюшей. Действительно, все желания, мечты и цели в этой жизни должны быть нашими, а не чужими. А так, кстати, не всегда бывает. Порой мы живем, что-то делаем, где-то работаем, а потом ловим себя на мысли: а мне это вообще надо? Этого я хочу? Или мои близкие, или люди вокруг? Поэтому желаю вам, друзья, по возможности не забывать про себя любимых, потому что жизнь одна, и надо ее прожить не только честно и достойно, но и счастливо. За микрофоном Марат Волошин. Добра вам, дорогие!

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.